год за годом идут. Снег съедают дожди, солнце яркое будет с утра. Только смотришь, полжизни уже позади, и о вечности думать пора. И все чаще сомнения мешают уснуть, молотками в виски колотя. Так ли жизнь удалась? Тот ли выбрал ты путь, раздавая себя по частям? Вроде все, как у всех. В шесть будильник звонит, вырывая из грез, как багор. Ежедневных простых действий твой алгоритм, точных телодвижений набор, словно бритва отточен. По 9 часов отдаешь ты работе своей. Труд, конечно, противен, тяжел и дешев, провоцирует только мигрень. 3 часа на дорогу, туда и назад, если в пробку не встал на пути. Раздражение, злоба, депрессия, мат изнутри начинает трясти. Ужин поздний, согретый женой в попыхах, борщ, котлеты со стылым пюре. Разговор о погоде, коллегах, деньгах. Смотришь, снова темно на дворе. Ни до плотских утех, ни тебе, ни жене. Измотались, и рано вставать. Прочь важнейший инстинкт, отдых ясно нужней. Чудо острова манит кровать.

Сон, конечно, сняло как рукой, и привычно в мозгу застучал молоток, разгоняя блаженный покой. Что ты делаешь здесь? Для кого? Нахрена? Посмотри на себя, чем ты стал? Ипотека, работа, пюре и жена. Ты об этом ли в детстве мечтал? Ты ж как будто хотел покорять океан, в небесах совершать виражи, безрассудно бросаться на вражеский танк. Что в итоге? Давай расскажи. Что молчишь? Не иначе язык проглотил? Или стыдно признаться себе, что мечты и стремления в одной из могил схоронил, покорившись судьбе? Так зачем же скрываешь под фигой срам? Ты лишь пешка, кричи, не кричи. И, возможно, момент долгожданный настал бросить все и исчезнуть в ночи. От бетонных, постылых, удушливых стен, что закрыли собою весь мир, убежать далеко, навсегда, насовсем. Пусть считают, что ты дезертир со всех ног, за ушедшей навеки весной, захватив только спички и нож. Но семья и работа гремят за спиной в кандалах. Далеко ли уйдешь? Далеко ли сбежишь по пустым площадям вдоль бескрайних заборов стальных? Бунтарей, как известно, нигде не щадят. Даже Бог восстает против них. И трещит под ногами коварный асфальт, ненадежный, как мат. Бог восстает против них. И трещит под ногами коварный асфальт, ненадежный, как мартовский лед. И тугою совьется петля.

наш безумный, порочный, оскаленный век сумасшедшим считают того, кто забыть не сумел, что пока человек и не предал свое естество. Кто не хочет глаза у экрана ломать, принося олигарху доход. В пробках утром и вечером мертво стоять ради тощенькой пачки банкнот. Кто не верит огульно пустым новостям, пиво вечером в баре не пьет. Не целует сапог обнаглевшим властям и в долгах, как в шелках, не живет. У кого на челе не сияет печать и не видно клейма на руке, кто еще не утратил возможность дышать, видеть свет и внимать тишине.

чумы и опаснее, чем ядерный взрыв. Лишь безмозглых, незрячих, глухих и немых человечество вносит в актив. В пыльном мраке каких-то секретных контор доктор зло беззаветно творит. Нам придуманы деньги, долги, монитор и будильник над этим.

И опять лезет солнце в гробницы квартир. Вроде только что было вчера. Чашка кофе поможет в готовность прийти. 6 часов, на работу пора.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

тесно, тесно, тесно. В квартире моей стало мало места. Встану с дивана, сяду в кресло. Воздуха света хочу. Тесно, тесно, тесно, тесно. Душе моей

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали! Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали!

открыл паука интернета. Проснувшись во вторник поутру, и чтобы увидеть луч света, набрал адрес солнце.ру.

Вспыхнувшейся надежды луч света погас. Ни сил, ни желания больше гореть. При тусклой свече я пишу свой рассказ, как ветер решил к океану лететь. С рассветной зарей он встал на крыло и был через час во владениях людских. Рассеялся сумрак, и солнце взошло. Сраженным виденным ветер затих.

Он видит огромный дымящий завод и свалку бродячих прибежище псов. На серой земле, где трава не растет, кварталы убогих домов-близнецов. Слепец ковыляет сквозь мрачный пустырь, куда и глазастый давно не ходок. И лает безумно его поводырь, и рвет из руки у него поводок. Заходится кашлем астматик-старик, на старости лет он остался один. Иуда монеты зашил в воротник и смело пошел средь засохших осин.

Не взять, не добавить, страна дураков. И между лачуг ветер взвился юлой. Но встретил случайно в одном из дворов девчушку, крутящую обруч стальной. И бездна в девичьих глазах полных слез, и струйка по щечке ребенка течет. Поставлен девчушке диагноз – лейкоз. Врачами запущен обратный отсчет. И воют собаки, почуя исход, и страшным знамением кружит воронье. Но фея сказала ей: смерть не придет, покуда в движении обруч ее. И верит девчушка в пророчество сна, уж слишком мала, чтобы обман распознать. Крутя хулахуп, напевает она печальную песню. Опять, и опять, и опять, и опять, и опять. А ветер вздохнул, ну и странный народ, чего не увидишь в людской стороне. Крылами взмахнул и рванулся вперед, в любви признаваться прибрежной волне. Летит над массивом промышленных труб и свалок, где вечно отходом гореть. А девочки снова крутить хулахуп, стремясь обмануть простодушную.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: System of a Down, система падения. Армяно-американская группа образовалась в Лос-Анджелесе в 1992 году Сержем Танкяном и Дарреном Малакяном. Они хотели назваться «Жертвы падения», но бас-гитарист Шаво Ададжан сказал, что если назвать группу System of a Down, то в магазине диски будут лежать рядом с группой Slayer. Все просто. Люди сразу думали о продакшенах и там продажах всяких. Есть старый анекдот. Мойша спрашивает у сына: «Абрамчик, скажи папе, сколько будет 2 плюс 2? Так и папа, мы продаем или покупаем?» Так вот, народ, армяне знают, чего, как продавать. 5 альбомов продали 40 миллионов тиражей. А Toxic City, альбом 2001 года, 12-миллионным тиражом. И с него и заслушаем Toxic City.

Со мной остается твоя глубина. Я знаю тебя, и значит, я не одна. Пишу одноразовой жизни твоей репортаж.

километры пути, не считая за труд, трое нищих по темной дороге бредут. Имена им отчаяние, ужас и боль. Эти трое всегда у тебя за спиной.

по правой обочине шествует страх, словно гордый олень, и в ветвистых рогах серебристую сплел паутину паук. Вечный страх — напарник, соратник и друг. Страх владыка души, лишь слегка наступив, поселяется в ней. Дальше следует взрыв, и осколки летят, но не спит паучок. Душа шмётки он ловит в свой лип.

со страхом отчаянью вечно идти. И ворона кудлатая слева летит, властелина рассудка, хозяйка умов, королева сознания темных углов. Хриплым карканьем зыбкие рушит мечты, что так долго хранил и вынашивала ты. Опускаются руки, и больше не вмочь, не идти, не ползти в эту темную ночь.

с отчаянием, страхом в родстве состоит, и понура меж ними лисица бежит, шкура серая бита сыпным лишаем, подметает дорогу облезлым хвостом. Только с виду она и стара, и слаба, но одним лишь прыжком боль догонит тебя. Не гляди, что храна на четыре ноги, миг, и в рыхлое тело вопьются клыки.

Трой нищих по темной дороге бредут, в никуда ниоткуда лежит их маршрут. Их ведут только звезды в ночных небесах. Чует жертву ворона, олень и лиса. Звезды гаснут, и солнце восходит вдали, но идут по следам в придорожной пыли, километры пути не считая за труд. Они ищут тебя и, конечно, найдут.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот. А его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

0: Шук-шук, не Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Неформатная.
4: Сергей, а вам не кажется, что ваши песни и музыка похожи на песни и музыку Бориса Гребенщикова?
5: Нет, мне так не кажется. Мне сегодня приснился Путин в малиновом пиджаке. Он стоял у торгового центра, а водку покупал в ларьке. Он мне почти улыбнулся, предложил испить алкоголь.

Я вдруг понял, что пришли японцы и захватили родную страну. Путин, Ерхой, Лобода. Путин, фурия круче. И сегодня приснился Путин, потом наступил конец.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история, вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лонский, город Москва, трек называется «Время, поехали».

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя», «Астана», «Поехали».

0: Добрый вечер всем слушателям неформатного радио. В эфире программа «Все гениальное просто». Ее ведущий и по совместительству автор Юрий Арцизов. Сегодня у меня в гостях Аркадий Бабаян. Начнем, я думаю, сразу с песни.
1: Добрый вечер.
0: И потом пообщаемся.

0: Воу. Аркадий Бабаян в программе «Все гениальное» просто.
1: Добрый вечер.
0: На неформатном радио. Аркадий, давай вспомним, сколько же лет мы знакомы. Я думаю, эти годы все-таки позволят нам на «ты» общаться, да, в эфире?
1: Безусловно. Я думаю, это 5 лет примерно, это
0: не
1: точно.
0: Не меньше, да.
1: Да, и самый первый концерт, который был у нас в Москве, это был совместно с тобой, Юрик. Даже более того, наше знакомство произошло на совместном концерте.
0: И, по-моему, там Умка еще даже выступала,
1: да,
0: если
1: она,
0: я не ошибаюсь.
1: Да, пригласили, да,
0: а
1: на самом деле.
0: А я еще с группой был, тот и Анна.
1: Герасимова, да.
0: Хочется к истокам вернуться, и вопрос, он может быть банальный, но помнишь ли свою первую песню, как вообще все началось?
1: Первая песня, конечно, это очень сложный вопрос, потому что это очень...
0: Как давно это было?
1: Как давно это было? Ну, для того, чтобы понять, ты имеешь в виду какую-то полноценную уже конгломерат или такое еще чего-нибудь?
0: Петь ее не попрошу.
1: Нет. Просто... Дело в том, что вот так, как бы сочинительством там...
0: Всяким... Или началось это с каверов, может быть, каких-то.
1: Да,
0: давай вот так вопросим.
1: Это было как бы с детства, как бы сказать, люблю музыку вообще, меломан и всеядный до безумия, когда другие играют, люди на инструментах. Это... Всегда вдохновляло, интересовало.
0: Кто музыкальный вкус сформировал, кстати, вот сразу вопрос?
1: Ну, не знаю, наверное,
0: на
1: семья, мама, по большому счету, поскольку это все звучало у нас в семье, там, да, пластинки какие-то.
0: Что именно, вот имена какие?
1: Ну, так, чтобы...
0: Ну, навскидку.
1: Пробежаться навскидку, я не знаю, это были все и...
0: Но это советское что-то,
1: да,
0: или западное?
1: Да, безусловно, это прям советская эстрада периода, наверное, Кристалинской, потом, кого еще так назвать, кто у нас «Глаза напротив» поет?
0: Ободзинский, нет?
1: Ободзинский, да. Мария Пархоменко, это Хиль, соответственно. Ну, как бы в основном такая вот эстрада была, которая у меня зашла в подсознание, и многих вещей я даже как бы и не помню, потому что уже как бы только с 80-го года, когда появился какой-то носитель типа кассетного магнитофона, до того там пластинки были, да, уже непосредственно, ну, по тем временам, да, телевизионный как-то, вот, телевизор вещал, и его смотрели, и это было, как бы смотреть по телевизору было нечего, но музыкальные передачи это обязательно собирали всю семью. И после этого, как бы вот отталкиваясь, много песен мама просто пела, это были помимо... таких народных, каких-то, может, необычных, и романсы всякие, и были какие-то, может быть, с маминого детства такие более дворовые. Нет, тут все приличное.
0: Но все-таки кто и что сподвигло на написание своей вещи?
1: Вот на написание, я же говорю,
0: вот
1: в детстве это всё
0: звучало,
1: были,
0: да?
1: Какие-то, да...
0: Свои вещи.
1: Вот на написание... Я же говорю,
0: вот
1: в детстве
0: все,
1: были,
0: да?
1: Какие-то, да, нет, ну, это вначале, конечно, воспроизводили.

0: И вот с этого все началось. То есть, как бы посыл к тому, что я любил музыку, мама всегда рассказывает. В детстве там ничего не нужно было. Поставила пластинку, и ты все, ты замер, ты на месте, все остальное. У меня родственники, ну, там постарше, двоюродная сестра, на фортепиано играла. Это тоже для меня была магия. Просто-напросто человек, который занимается этими всеми вещами. И поэтому, когда отец притащил гитару, я ее не настраивать не умел ничего, но я на ней играл. Играл, извлекал звуки, даже ухитрялся петь. Мы даже ухитрялись всей семьей петь под аккомпанемент этого всего. И от этого я потихонечку начал приходить, то есть к образованию. Вообще, это, естественно, самоучение. И начнем с того, что, наверное, в лет 13 у меня появилась возможность, знакомый просто написал аппликатуру аккордов и название. И от этого я не знаю, сколько в день я сидел с инструментом, но я с ним был везде. И вплоть до туалета это все. Гитара у меня практически из рук не...
1: Сразу хочется спросить, а на сегодняшний день вот близкие и родные, они насколько разделяют то, что сегодня творчество большой момент занимает в жизни? Они рады? Как они вот это со стороны смотрят? Что ты пишешь песни и...
0: Соответственно, как бы...
1: Они положительные или так?
0: Нет, нет, однозначно у всех положительная динамика, ну просто... Кому-то интересно мое творчество, кому-то неинтересно. В том плане нет. Родители, естественно, мама, как обычно, это, ну, как она говорит, мои дети, там, моя гордость. Uh-huh. Соответственно, а то, что я еще там чего-то приписываю, то есть они люди, которые вот в искусстве плавают, да, они там различают что-то хорошее, и все равно вкусы сформировали в любом случае мои родители, как бы и интонации, и песни, и все остальное. Но в определенный момент, когда вот уже началась игра на гитаре, когда эти аккорды стали аккордами, то есть осмысленные гармонии, появились звуки, соответственно, я не знаю, Юр, как ты, вот впервые в жизни вот брынь, и у тебя уже формируется
1: магия,
0: да, какая-то.
1: Хорошо, а текст когда пошел? Вот в 13 лет эти аккорды, текст когда... Понятно, он, наверное, еще был наивный по тому возрасту.
0: Ну, более того, не наивный, он, так сказать, подражательный был. Как бы, так как я, ну, с такого небольшого города родом, сам. И в период, когда самый был рассвет музыкальной формации так называемого русского рока, помимо пластинок, естественно, были такие альбомы, которые на пластинках не выпускались. И, то есть эта продукция музыкальная доходила, можно сказать, нелегально и
1: кассеты,
0: очень
1: да?
0: сложно. И очень, например, тот же самый «Аквариум», который 79-80 года, это практически это были раритеты. Сам факт. Да, естественно, мое личное пространство, это в первую очередь был Высоцкий, потом Макаревич. И в тот период, когда я услышал Гребенщикова, это захватило все. То есть я стал...
1: Подражание какое-то, да, этим
0: людям? Ну, не то, что подражание, а не хватало информации. То есть те несколько альбомов, которыми я насыщался, там, слушал того же «Аквариума», мне их не хватало, и мне хотелось чего-то еще, и я вот, ну, как бы на этом желании слышать чего-то новое, ну, занимался сочинительством. Вначале это было какое-то подражание, естественно, и так как у Бориса Борисовича тексты такие своеобразные, да, какой-то был, ну, естественно, никакой я аналогии не провожу, но тем не менее,
1: замороченный смысл,
0: именно, да, это было по большей степени чего-то непонятное, и вот такое на таких гармониях более, конечно, простых. И вот как-то с этого все.

0: началось, а потом это, ну, не то, что приобрело какой-то хронический характер. Оно рождалось само по себе уже, пошло, начало развиваться. Я более того хочу сказать, наверное, до того, как я чего-то начал показывать, я песен 100, наверное, точно написал.
1: Ух ты.
0: Которые я...
1: Сильно.
0: Ну да, которые вот не пишу. Некоторые даже вот у меня иногда всплывают в памяти, но...
1: Вот давай, что всплывет сейчас? Следующую вещь мы, собственно, исполним для слушателей неформатного радио. Я имею в виду то, что мы заготовили здесь и сейчас на сегодня. Ни в коем случае не то. Потому что меня тоже, если заставить вспомнить мои первые песни, это... Ну, это опыт. Это, конечно, без этого нельзя. Что сейчас будет? Здесь и сейчас, что называется. Аркадий Бабаян, программа «Все гениально просто» на волнах неформатного радио.
0: Следующую песню хочу исполнить уже более такого сознательного периода. Лето прошло. То есть актуально с нашей осенней погоды за окнами.
2: Лето прошло, кончилось счастье, мел вокруг глаз, горечь воды. Но не болит, не рвется на части осень, сердце, в котором ты. На самолетах

Наденьте ей корону на голову, повесьте на шею золото. Мне незачем скрывать ее от этого города. Я так люблю

0: города.
1: Аркадий Бабаян на Неформатном радио в программе «Все гениально просто». На сегодняшний день песни – это осталось все-таки хобби или это уже какой-то образ жизни, и без этого ты не можешь, вот что-то большее такое? Или все-таки на уровне хобби взял, поиграл, а на самом деле как это? Поете вы хорошо, работаете вы где, да, вот из этой серии. То есть это хобби или это образ жизни?
0: Пока я считаю, что пока дохода не приносит, это моя такая вот, то это хобби. В основном, конечно, песни мои меня не кормят. Но дело в том, что, как сказать, все равно люди слушают, приглашают иногда, и на самом деле и зарабатываться получают.
1: То есть иногда бывает.
0: Да, получается зарабатывать, но это, конечно, пока не так стабильно, и нельзя назвать работы и средством к существованию.
1: Но для тебя это важно,
0: очень важно, чтобы
1: песня, как бы, песня кормила, да? Это важный момент.
0: Ну, не кормила, это вот как бы желание. Мне кажется, это вот такой как бы венец твоему творчеству, когда ты занимаешься тем,
1: и
0: что ты любишь. Ну, не обязательно востребован. Я тоже считаю, как бы у каждого автора должны быть свои слушатели, и поскольку он не пишет какие-то массовые такие песни. Но, тем не менее, я же говорю, абсолютно неизвестно, как бы это все звучало, если бы это было, да, с другой стороны, ну, я имею в виду, если бы я был уже каким-то состоявшимся артистом и выступал. Это все-таки как бы я, сложно мне об этом судить. Хотя я себя считаю автором и исполнителем на самом деле, потому что я пишу, считаю, конечный какой-то, да, продукт восприятия человеческого, и я абсолютно легко могу прийти в любую компанию, на любое собрание или где там, куда меня не пригласят, и я это исполню, я считаю, довольно-таки на хорошем уровне, без вопросов, и мне это нравится, и я это умею, самое главное.
1: Есть ли именно музыкальное образование? Вообще, какое есть образование, есть ли именно музыкальное?
0: Ну,
1: что вот заканчивал, если заканчивал?
0: Ну, я единственное скажу, музыкального нет образования, это все, конечно, очень большая любительщина, но определенный момент, конечно, составляет общение с другими музыкантами. Длительное общение — это интересные, так сказать, аккорды, ходы и, ну, возможные гармонии. И все остальное — это вот то, что идет как непонятно откуда. Да, вот так пришло тебе в голову, как эта музыкальная фраза, и вот ты сел, и оно как по ниточке бусинки тянутся, и ты это вот записываешь, и получается. Я вот даже более того, как-то не скажу, что это у меня возникает по нужде какой-то, да, я сяду и вот мне нужно чего-то сегодня написать. Нет, это вот приходит, может...
1: Как муза спустится, да, что называется?
0: Абсолютно. Любая ситуация может вдохновить на подобное расположение, но, тем не менее, я очень, конечно, хочу сказать, вращение в музыкальных кругах, общение с музыкантами же и т.д. и т.п. Это очень вдохновляет. Очень.
1: Но в студенчестве хлебнул какого-то технического образования или нет? Я вот еще туда хочу. Есть какое-то образование техническое?
0: Да и... нет, у меня обычное. Я, как так получилось, после школы сразу у нас в городе был театр эстрады, и я поступил туда... С Кривого Рога я, это на город на Украине, и Днепропетровская область, такой он не маленький, небольшой, но достаточно огромный, промышленный такой
1: Итак,
0: город.
1: Итак, значит, после школы ты в театр?
0: Да, совершенно случайно как-то. Те вузы, которые находились в городе, как-то меня не прельщали, особо, так сказать, ну, как не хотелось мне этого всего. И мама услышала по радио, опять-таки мама, услышала по радио объявление, что там театр эстрады, ну, приглашает людей, ну, это как, да, как голос. конкурсная программа, и отбирают каких-то себе артистов, и пришли туда, и на тот момент был, естественно, старый состав театра, но это именно театр эстрады, то есть люди, мы же помним, да, при Советском Союзе это еще было.
1: Ну да.
0: Да, жанры эстрады разговорные, и народные, и там какие-то театральные, и иллюзионист даже был на балансе, как бы вот такой момент. А у нас была такая группа молодых ребят, которые тоже, соответственно, пели кавера там всякие. Я, например, пел казачьи песни тогда, Розенбаум как раз был со своими песнями популярен. Ну и попал там в одну группу, которую руководил Сергей Викторович Дорага. Такой вот был режиссер, как раз в тот период было новое формирование гласности и всего прочего. То, соответственно, у нас такое, это больше походило, мне так кажется, на как в революцию, как они назывались, когда вот эти ребята собирались и выступали с такими гневными и пламенными речами. Ну, сам факт, ну, понятно, очень сильно я не задержался, потому что это было мне не по душе. И, соответственно, мне уже там надо было в армию идти, и перед армией я отучился на токаря. Получил образование, и вот это, считай, все. После того и не пытался никуда я учиться. После армии пришел, на заводе поработал, и все, в свободном полете.
1: Ну что, я думаю, еще песенку. Что сейчас будет?
0: Возьмем такую же лирическую осеннюю тематику. Такая она веселая, хулиганская. Ну, может быть, не веселая, но душевная.
2: Осень мотает гривы, как конь.

0: тобой так скоро. Мы подошли к черте, осень тебя толкает к краю непонимания. Да и при чем тут осень, если уходишь ты? Осень тебя толкает к краю непонимания. Да и при чем тут осень, если уходишь ты?
1: Аркадий Бабаян на неформатном радио в программе «Все гениально просто». Вопрос вот какой. Влюбленность помогает творчеству? И каково влияние вот женского и женской половины, да, на творчество?
2: Да, очень, очень влияет, естественно. И, ну, не скажу, что это как бы основное вдохновение идет, но тем не менее, как бы всегда меня интересовала эта тема, лирическая больше, да? Угу. Как бы такие моменты...
1: Окрылённости, окрылённости,
2: опять-таки, да?
1: Да,
2: это все-таки мне кажется, больше фантазия автора, чем какие-то...
1: Конкретные дела.
2: Ну, как это называется? Не ассоциация, да? А ретроспекция больше. В любом случае, мне кажется, больше на фоне каких-то лирических событий или там такого чего-то, естественно, искусство в целом. Это и кино, это и картины. И опять-таки, я же говорю, очень много коллег, которые пишут на меня, помимо Бориса Борисовича, еще авторы, такие как и Розенбаум, и Митяев, очень оказывали влияние, и они в том-то и дело, что появлялись каждый в какой-то свой период. И, ну, не знаю, я считаю, я не пишу ничего такого, ну, эксклюзивного и чего-то такого необычного. Я просто последователь как бы вот такой школы хороших авторов, и я стараюсь тоже как бы и планку держать, и марку, и...
1: А вот смотри, если выбрать такой, да, вопрос, выбрать какой-то один альбом любимого исполнителя, да, вот такая задача, я понимаю, что слушается музыки много, но вот задача выбрать на необитаемый остров с собой захватить один единственный альбом. В твоем случае какой это будет автор или что это за альбом? Вот навскидку, вот на сегодняшний день.
2: Ой, ну это очень...
1: Загрузил, да?
2: Да, для необитаемого острова. Не знаю, я могу сказать то, что я слушаю чаще всего. Это, наверное, все-таки День серебра аквариума, который я... Слушаю очень...
1: Святое, что называется, да?
2: Ну да, по большому счету, я не знаю, сколько я к нему возвращаюсь. И... Наверное, то, что я всегда могу слушать. Вот, эти...
1: Знаю, что в свое время, по-моему, собирался тобой живой состав вокруг себя, да, музыкантов, чтобы творить именно в группе.
2: Это всегда опыт. Желание было такое на самом деле, особенно когда был там помоложе, я как бы никогда не отпускал такого шанса, что на моих песнях будет базироваться какой-то коллектив, мы будем вместе выступать, ну, непосредственно. Естественно, это все писалось как бы... Да, это вот, если так взять, это проект, идея какая-то есть. Угу. Но для ее воплощения нужны определенные там шаги и т.д. и т.п. Был коллектив, были очень хорошие ребята, и причем до такой степени хорошие ребята, что мы фактически с первой репетиции уже играли песни полноценно. Mm-hmm. Вот нам надо было сделать демо для организатора, и мы вот буквально, ну, пару репетиций было, и мы записали 5 вариантов демо, и мне показалось, что это очень просто. Но... Ну, в определенный момент и по определенным каким-то стечениям обстоятельств у нас дороги с ними разошлись. И после того люди, с которыми я вот как-то встречался, соединялся, пытался играть. Это на самом деле очень сложный момент. Помимо единомышленников и музыкантов.
1: Человеческий фактор еще важен, да?
2: Ну, это не последнюю роль играет, а
1: я
2: уже
1: сказал, первую
2: с
1: роль.
2: Возрастом, да... то поэтому как бы в основном у меня, да, очень много материала, которое я почему-то вижу в каком-то электричестве в сопровождении, где именно тексты не являются базовыми какими-то моментами, а они уже идут больше как аккомпанемент голосу, ну, как окраска песни.
1: Да, требует аранжировки.
2: Поэтому я их как-то под гитару особо не пою, но это вот тот материал, который лежит. Я надеюсь, я до него как-нибудь какими-то моментами дойду. И у меня вообще, Юр, за эти 5 лет очень, я считаю, серьезный прогресс в плане общения, возможностей и того, чего я здесь увидел, конечно. Раньше это было все не просто в подвешенном состоянии, а что, в инертном.
1: Давай вернемся, подожди, вернемся в Кривой Рог. Что заставило приехать в Москву, если хотя бы так поверхностно об этом?
2: Ну, это
1: скучно
2: такие...
1: было или нет, потребовалось нет, приключения здесь, или какие-то бытовые моменты?
2: Бытовые, очень бытовые моменты. Грубо говоря, поехал на заработки.
1: На заработки.
2: Вот так,
1: ну,
2: да.
1: Понятно.
2: Ну, тем не менее...
1: Но Москва... прижилась в тебе Москва?
2: Вот, да, очень да? прижилась, естественно... Как бы мой город очень много, я же говорю, что за эти 5 лет, которые там здесь я нахожусь, да, это круг общения и люди, и очень-очень мои люди очень, если
1: ну,
2: так
1: а
2: уже
1: там
2: брать.
1: Там в Кривом Роге своя публика была уже, когда ты уже уезжал, наверное, концерты давались там?
2: Ну, или... по большому... Нет, в большей степени, конечно, и там... Чуть-чуть пелось, но чтобы такие прям большие концерты, в основном там в Солянках каких-то сборных участвовал. У меня друг там, который тоже Валерий Карч, я, вот у меня и записи на страничке есть, выложен в какой-то определенный момент. У него своя группа, кафедра зеленой музыки, и он давно этим занимается, как автор и исполнитель. И они вокруг себя организовывали вечера определенные, его жена Юля. И как-то они генерировали творческих людей, и мы вот так собирались. И мне кажется, от этой тусовки очень много людей в разные стороны пошли.
1: Отпочковались
2: вот. Так. Да. Многие, вот из, я считаю, опять-таки, из нашего того коллектива, вот есть Мария Чеба такая, она в Киеве. Выступает очень... Я не скажу, что она прям топовая артистка, но очень крутой музыкант, очень хорошие песни, и она довольно-таки на хорошем счету, и телевизор, и концерты, и все остальное.
1: А сегодня здесь и сейчас у меня в гостях Аркадий Бабаян, поэтому гитару опять в руки, что называется. Что будет сейчас за песня? Мы на волнах неформатного радио. Программа «Все гениально просто». Аркадий Бабаян, ведущий Юрий Арцизов.
2: Будет еще одна лирическая песня, но как они, как правило, есть грустные, а есть такие...
1: Светлая грусть, да?
2: Светлая грусть, так называемая. Она называется «Королева весенних дней».

королева весенних дней. Ужин грела, стелила постель, курила форточку, сидя на корточках на подоконнике кухни.

0: Завьюжит зима, запорошит. Я летом и осенью брошен, а ты вернешься весной, и зазвучит город мой в ритме теплых прозрачных горошин. А ты вернешься весной, и запоет город мой в ритме теплых прозрачных горошин.
1: Аркадий Бабаян на неформатном радио, программа «Все гениально просто». Вопрос, Аркадий, вот какой. Как ты считаешь, обилие музыки в интернете и всяких видеотрансляций, которые, да, не заставляет ли этот факт не приходить на живые концерты в клубы? То есть не дает эту ту лень людям, которые сидят вот за монитором и говорят, а что мы пойдем в клуб, мы все на трансляции посмотрим, послушаем аудио. Не расхолаживает ли вот это для посещения живого выступления артиста? Как ты считаешь?
2: Ну, даже не знаю, здесь по этому
1: или это все-таки
2: очень,
1: помогает?
2: Очень много факторов. Ну, во-первых, начнем с того, что доступность музыки как бы на носителях, это тоже, да, неплохой вариант, как бы можно много чего послушать. Но в любом случае живое общение с музыкантом — это абсолютно разное восприятие, то есть прослушивание CD-диска, например, и находясь вот даже сидя в первом ряду или там в последнем. Абсолютно разные эмоции. Все-таки энергетика артиста — это... Но фактор еще такой, у кого есть какая возможность, правильно, да? Вот, ну, как по мне лично, да, вот, я посещаю, да, много концертов. Но в определенный момент тоже я, Юр, смотрю, на кого я могу пойти, на кого не могу пойти. И, естественно, сортируешь на интересно тебе, неинтересно. Вот в таком плане. Нет, я не считаю, что наличие музыки в интернете большого количества расхолаживает. Нет, нет, нет. Это все-таки, если у человека возник интерес к чему-то...
1: То есть он встанет с дивана и пойдет.
2: Пойдет, конечно.
1: Тогда с другой стороны зайду. Может ли творческий человек сегодня, вот как ты, ну, как я уж скромно, да, так сказать, да, может ли он раскрутить себя вот на сегодняшний день путем интернета и т.д. и т.п., или же все-таки нужен продюсер или какой-то директор, который будет двигать это, или же сам автор сегодня способен, вот 21 век, что называется, 2019 год.
2: Ну, опять-таки, зависит от
1: того... Его лени, да?
2: Нет, от того результата, который он сам выдает, да, вот конечный продукт. Мне кажется, на...
1: Тебя лично напрягает вот эти посты, помимо самого творчества, которым ты занимаешься, когда ты создаешь концерт, ты же знаешь, что это нужно, ну, оповестить людей, и эта энергию из тебя не высасывает? Вот.
2: У меня... Нет, это очень высасывает энергию. Более того, я, например, в последнее время вообще перестал этой фигней заниматься, если я раньше мог в личных сообщениях кому-то чего-то посылать. А сейчас вот, если человек захотел организовать мой концерт, пусть он этим и занимается. Я никому ничего не пишу, не прошу и абсолютно. Я оповестил людей, которым это интересно. Все. А,
1: ну, на аркане тащить, что называется, не стоит. Это.
2: Ну, соответственно, естественно, и аншлагов нет. Но, тем не менее, это вот честно. И пришли люди, те, которые тебя послушали, и все.
1: Ну, логично, логично. Я тоже считаю, что излишняя навязанность, да, такая навязчивость.
2: Ну, а мне кажется, сейчас современное вот продюсерство так и существует, потому что, не знаю, вот та музыка, которая звучит по телевизионным музыкальным каналам, она отпугивает, наоборот.
1: Очень они, навязывает, да.
2: Они привлекают. Мне это тоже, кстати, идея очень хорошая. То есть, когда у человека есть выбор, есть возможность подумать, сделать, и это очень прекрасно. Вот я все равно считаю, что все, что сейчас происходит, это не хаос, а наоборот, поиск истины какой-то, и он, я думаю, к чему-то все-таки со временем придет. Мы меняем строй, меняем временные рамки, идеалы. Меняем. поэтому я думаю, я надеюсь, что все-таки добро победит зло и будет все отлично для всех.
1: По природе жаворонок или сова, когда лучше творится, как говорится, пишется, поется?
2: Жаворонок это тот, который утром, утром, а сова тот, который... А тот, который днем, как называется.
1: А, у тебя еще что-то да, между, да? Жаворонок-сова.
2: Абсолютно.
1: То есть у тебя день это самый продуктивный?
2: Я не жаворонок однозначно, могу попозже лечь, но...
1: Ну и не сова, не сова такая, не махровая сова.
2: Ну не сова, да. Честно говоря, тяжело, если допоздна какие-то там тусовки и движи, это тоже напрягает.
1: К инструменту привязываешься или для
2: очень
1: тебя это...
2: Очень.
1: Я как-то был вот удивлен, когда Томми Мануэль, ну, знаешь, гитарист, он сказал, что это всего лишь кусок дерева, и не надо к этому привязываться. И знаю, допустим, ну, у меня почему-то сразу Макаревич вспоминается, который обожествляет гитары, что для него это вот, если она разбилась, это все смерть, как живого человека. Вот у тебя есть это тоже,
2: да,
1: привязка, да?
2: Да, конечно. Безусловно, инструменты, они... Это частичка души, я считаю, они и поют вместе с тобой. Более того, хочу сказать, свой же инструмент в чужих руках, он по-другому вообще поет.
1: Почему тебя и пытался сегодня пригласить именно с твоей гитарой, вот с этим вашбордом, который звучит. Для тебя песня, вот на сегодняшний день, как ты их пишешь, что первично рождается, текст, музыка или как-то вместе, вот процесс рождения, вот если так проанализировать?
2: Ну, в основном это одновременно.
1: Одновременно.
2: Пишется. Да, это... Опять-таки, бывает... Возникнет какая-то музыкальная фраза с кусочками текста. Ну, грубо говоря, да, там запев какой-нибудь. Или...
1: Да-да-да.
2: И от этого ты уже садишься и отталкиваешься. И иногда это идет хорошо, и иногда это...
1: Долгострой такой, да?
2: Да, остается до поры до времени, и потом... Вот всегда, когда силишь себя, да, и пытаешься что-то выдавить из себя, придумать, это всегда так и получается надуманно и нелегко.
1: Должно легко.
2: А вот когда ты сел, и она созрела для своего периода, или ты чувствуешь же, вот какие слова идут, и ты же отбираешь слова, правильно? Есть песни, которые вот долго ждали своего часа, и они очень удачные. Почему?
1: Они выдержаны, они не вымучены, как вино, да?
2: Нет, не вымучены, это однозначно. Я же говорю, вот всегда должна присутствовать легкость, и догмы не должно быть. Вот, и так, ну, это возможно у меня, может. Ну, я не ставлю цели или задачи какие-то, да, вот мне надо там закончить к чему-то. Я вот смотрю по музыкантам, те, которые там контракты подписали, у них начальные альбомы и промежуточные очень сильно отличаются. Если начальное, это чувствуется, это вдохновение, это класс, и такое очень серединное, это среднее, такое... вымученная.
1: Потом, потому что надо. Да?
2: Да, и с одной стороны задумаешься, может, таки лучше быть каким-то вот таким музыкантом. Сам по себе никому ничего не должен, и чем... Не знаю.
1: На время песням.
2: Вот как раз песня, которая не один день писалась.
1: Как называется?
2: А получилась «Февраль».
0: Ага. Им было вместе лет 40, когда запретный был сорван. И от зимы хотелось плакать навзрыд. Они лежали в ванной, вдыхая воздух странный своей еще по-детски чистой любви. А ночь стучалась в окна, и снег был в окнах мокрым, и стыл

0: Аркадий Бабаян на неформатном радио. Программа «Все гениальное просто». Мы потихонечку пришли к завершению. Я хочу не традиционно, не на песне, собственно, заканчивать, а еще буквально пару вопросов. Спасибо огромное диджею Зухеру, что позволил разместить данный контент. Вопрос, Аркадий, вот в чем. Как ты сам считаешь, возрастная категория, аудитория какого возраста ходит на концерты, ВКонтакте, может быть, лазит? Ты видишь сам возраст своих слушателей?
1: Я примерно понял. Мне кажется, мой возрастной ценз — это, наверное, люди после 40. Ну, хотя очень приятно видеть молодых людей, которые необычно чего-то находят в этом. Ну, естественно, сейчас такие течения, как молодежь больше рэп слушает и все. Ну. Но, тем не менее, мои люди, те, которые примерно еще как-то воспринимают, можно сказать, поэзию, слушают, которым, ну, темы эти интересные, и все. А скажу так в двух словах. Была ситуация на выставке, попросили фоном попеть. Там такое была эстрадка такая сооружена на быструю руку. Стульчики стояли. И люди отошли от картины, и они сидели, слушали меня, и давай скандируй.
0: Это дорогого стоит.
1: Вот, да, это я считаю, это был мой триумф. Я не повторил, может быть, такого, но не, когда это все неожиданно, не запланировано, и в кайф,
0: это
1: в
0: удовольствие. Это есть настоящее.
1: Да. Вот ради этого стоит и жить, и писать.
0: Ну и, собственно, в завершении программы таких два коротеньких вопроса. Что бы ты сам себе пожелал и что бы ты пожелал слушателям неформатного радио?
1: Слушателям неформатного радио в первую очередь, наверное, здоровье для того, чтобы слушать это все, воспринимать этот мир таким, как он есть, получать от него удовольствие и... А себе даже не знаю, у меня с годами меняются... требования и всего прочего.
0: Себе... Ну, на сегодняшний день, да, себе любимому что?
1: Себе любимому даже... Вот не могу, у меня до такой степени много желаний, что... Я...
0: Ну, вот этой осенью 2019-го.
1: Нет, все-таки я себе пожелаю, наверное, какой-то все-таки реализации своего творчества. И пускай оно не выглядит какими-то, да, там, тиражированием альбомом и... Как некоторые люди там скандируют «Привет, Олимпийский» и все остальное. Нет, абсолютно. Найти, наверное, своего какого-то слушателя, опять-таки, творчеством зарабатывать. И, не знаю, я вот какой-то реализации себе пожелаю. Вот у меня, не знаю, я на пути.
0: Еще вопрос такой. На сегодняшний день ты считаешь компакт-диск в виде пластмасски, он важен подержать в руках или достаточно соцсетей, iTunes и т.д. и т.п.?
1: Нет, я думаю, все-таки важен.
0: Важен.
1: Да, это помимо всего... Юр, я не знаю, это, обрати внимание, к винилу возвращаются. То, что виртуально, оно виртуальное. Вот осязаемое. Я думаю, даже книги.
0: Но книги-то дольше проживут, я думаю.
1: Ну, тем не менее, книги — это актуально до сих пор. Я вот всем желаю, читайте побольше книг, встречайтесь с хорошими людьми, ходите на хорошие концерты, не тратьте свою жизнь на прозябание и какие-то сомнительные удовольствия, которые могут быть.
0: Это был Аркадий Бабаян на неформатном радио. Все гениально просто. Ведущий автор Юрий Арцизов. Всем пока.
1: Всем удачи.

0: просто!
1: Друзья, гостем следующей ноябрьской программы будет замечательный музыкант, автор-исполнитель Тимур Хидиров. Свои вопросы Тимуру оставляйте в комментариях записи октябрьской программы на сайте Неформатного радио. Услышимся!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Хотел рассказать о вокально-инструментальном ансамбле «Веселые ребята», но понял, что одна певица заслуживает большего. Я говорю о Людмиле Барыкиной. Вряд ли вы ее знаете. С Александром Барыкиным они даже не однофамильцы. Барыкин изменил свою фамилию, она звучала как Барыкин. Ну, не о нем сейчас. В «Веселых ребятах» она оказалась после ушедшей из коллектива Пугачевой. Может, это и сыграло в судьбе Людмилы. Мы это уже не узнаем. Ну, если только Борисовна сама не расскажет. Но факт того, что не сохранилось ни одной видеозаписи певицы, говорит о многом. Хотя в составе «Веселых ребят» она была 7 лет. С 77 по 83 год.

Кавер на русском языке известного немецкого коллектива Бонни М это был. Русский текст не всем западным хитам подходит, а еще надо спеть так, чтобы слезу выдавило. Она была яркой, самобытной, сделала афродиску прическу, ну знаете, под одуван, и это в середине 70-х. И специально загорала, чтобы схожесть была с негритянками. А на вопрос партийных чиновников, курирующих эстраду, да на кого вы хотите быть похожи? Людмила отвечала, на борца за права рабочего класса Америки, коммунистку Анжелу Дэвис. И вопросов больше не было.

После работы с веселыми ребятами Людмила ушла в крутые точки Москвы. Ну, там, знаете, дом туриста, мотель «Солнечный», что на въезде Варшавского шоссе в Москву. Там она оторвалась полностью. И дом, и семья рядом. Исполняла репертуар Барбары Стрейзанд, Шаде, Донны Саммер, Майкла Джексона. Ресторанная жизнь тех лет – это был кусочек за границей, где можно было делать на сцене, если не все, то очень многое. В 89 году Людмиле поступило предложение съездить с гастролями в Америку. Ну что ж, она съездила, но вернулась в Россию. В Америке были ее последние публичные выступления. По приезду ее пригласили спеть в ГЦКЗ «Россия» в сборном концерте под фанерку, но она отказалась. Уход из ВИА и свою работу в ресторанах она оценивала с точки зрения расширения репертуара и переход с совковых на фирменные песни. И никогда не жалела.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали!

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

Дай мне огонь, горящий в твоей руке, озаряющий путь вперед, плывущих по жизни реке. Скажи о том, что сбудутся скоро мечты, что не будет потерь в пути, не будет в душе.

0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья. Группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали! Поехали!

это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть со стеной горизонта глаз, лишь глыба пылающих острых камней. В каждом из нас частица Бога, ведь созданы мы Его руками. Куда ведет наша дорога? К войне или миру решаем сами. Мир — это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Снаружи, внутри, на земле и на небе, пинает, ласкает, целует и бьет. То нежно поднимет на солнечный гребень, то бросит наотмашь на скалы.

— это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Рожденный хаосом и пустотой, в убийственном огне и холоде пространства, наш мир живет в гармонии с собой, в любви и ярости, в борьбе непостоянства.

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Лишь глыбы пылающих острых.

0: Они просто придурки.
1: Участники сборника «Грани».
2: Второй трек второй пластинки «Грани» — наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали. Поехали.

0: Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие. Музыка хорошая.
1: Счастлив лишь тот, кто понимает, что без любви невозможен полет.
2: Таким образом, путь и надежда чужим пресечется. Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северной Македонией.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне эти самые кольца приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки» — город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

0: Короче, Шухер, здесь диджей Зухер.
1: А итак, друзья, добрый вечер. 21.01 уже на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер и с вами очередная программа «Неформатная бомбардировка». Вот, буду я привыкать, и заставили всех диджеев, и вот мне тоже надо привыкать, что общаемся мы теперь в основной группе неформатного радио. Давайте я вам расскажу сразу все наши координаты. Ну, во-первых, у нас есть Аська 96475, есть у нас мессенджер от службы внешней разведки неформатная Mail.ru. Туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там неформатное радио. Тема заведена в самом верху, а мы общаемся в комментариях к теме. Вот, вижу уже коняшка пишет: запей водой. Запей водой. Что запить водой? Я не понял. Я не понял, коняшка. Напиши. Вот, ну, все. Так, осталось мне запустить Аську. Сейчас мы сделаем это грозное дело. И, наверное, начнем мы с победителей. Давайте мы, знаете, как сделаем? Сейчас мы поставим нон-стопом. В принципе, мы уже приучились с коняшкой это делать. Ставим нон-стопом победителей голосования. Вот, а в голосовании у нас победили три группы. Три группы. Во-первых, группа «Полини». Во-вторых, группа «Навстречу солнцу». И третья, вот хрен выговоришь, NNB вместе с PTVP. Вот, я помню, мне Дашка расшифровывала в прошлой программе, что это такое. Вот, я сейчас попробую найти и обязательно вам включу. А, вот же, мне же надо все это сперва запихать в плейлист. Так. Вот это уже страшнее. Это уже гораздо страшнее. А, вот же, нашел папочку. Все, слава богу. Я думал, удалил эту папку. Она, оказывается, вот она. Так, берем мы прям за шиворот Полини. Очень мне понравился трек. На самом деле, очень мне прям понравился. И вся группа понравилась. Так, далее, что у нас там? «Навстречу солнцу» наши орловские друзья. Так. И что там у нас? NNB. ПТВП, не смотри. Вот, ставлю нон-стопом три трека. И после них поедем уже по основной программе. Ставим, слушаем, нарисуюсь я через... Так, 3, через 10 минуточек, поехали.

Итак, друзья, все, отыграли победители голосования. Вот. А теперь давайте я вам расскажу. У нас по правилам мы берем три трека из голосования, из бомбардировки в ротацию, и три трека отбираю я лично. Вот, во-первых, хочу рассказать, почему так получилось.

голосовалка, то есть, ну, кто за ней следил, все видели, что на втором месте присутствует группа Oxford. Вот. Ребятки накручивали себе голоса путем покупки голосов в определенных серверах, сервисах. Вот, спалились. Спалились, и поэтому как бы с голосования они сняты. Вот, и как бы если нужны доказательства, они у меня есть. Могу предоставить. Вот, поэтому как бы мы всегда предупреждаем, что голосовалки у нас должны быть предельно честные. Если попались, до свидос. Вот, поэтому группа Oxford из голосования выбыла. То есть как бы, ну, прозвучали они в прошлой программе, молодцы. Вот, но голоса крутить не надо было, это у нас жестко прописано в правилах. Да и вообще, мы просто по жизни за честную игру, поэтому всякого рода вот такие вот накрутки, они не то что неприятные, а прям вот бесят. Прям вот бесят. Вот, теперь что, значит, мы объявили, победители голосования у нас были Полине, «Навстречу солнцу» и Нестеров с Бондаренко. Теперь я назову вам группы, которые попадают в ротацию неформатного радио из прошлой дюжины. Это группа «Миджи», группа «Оттенки окружающей действительности» и группа «География». Вот эти три группы тоже попадают в ротацию. Вот коняшка пишет, что второй трек тоже был неплох, который, я так понял... А, ты сейчас про то, что про победителей. Вот, они все, в принципе, неплохие. На самом деле было сложно выбрать что-то прям отдельное. Вот, но выбор сделан. Тем не менее, едем дальше. Расскажу вкратце, что у нас будет происходить сегодня. Издательство «Бомба Питер» присылает мне раз в две недели дюжину треков. Вот, мы их сейчас будем с вами слушать, обсуждать. Кстати, расскажу группы участники, которые сегодня участвуют. Не стесняйтесь, выкладывайте ссылки на свои сообщества, на свои сайты, на свои ближайшие там какие-то мероприятия, концерты. Ибо для этого мы все и делаем. Но только просьба, делайте это во время звучания своего трека. То есть вот услышали свою песню в эфире и прям смело кидайте комментарии. Вот, будем все озвучивать обязательно. И не стесняйтесь комментировать треки других участников. Только большая просьба, без хамства. То есть, ну, по существу, вот что-то услышали, какой-то косяк там, или похвалить захотелось, или поругать, ругаем, хвалим, но без хамства. Потому что все мы музыканты, у каждого свое видение музыки, каждый по-своему слышит, но как бы чужое мнение, я думаю, любому музыканту будет интересно про свой трек послушать. Вот, и начинаем мы. Вот, начинаем мы с группы. Вот сегодня я в прошлом выпуске программы ругался на всех. Привет, Натаха нарисовалась у нас в эфирном чате. Привет еще тебе. Ругался на Дашку с Олегом, что они мне присылают треки, а там, ну, вот просто у меня беда с албанским. Вот, и я не знаю, я сейчас буду как-то, конечно, все это читать в меру своей насыщенной воспитанности. До 5 класса я английский учил в школе, потом меня из школы выгнали. Вот, группа Ashes Collide, я так понял, да? Наверное, правильно прочитал. Вот, читаю сопроводиловку. Это петербургский проект, вобравший в себя эстетику северной столицы и силу Сибири. Американо-российский рок с пронзительным женским вокалом, убойный ритм секции и сочным гитарным звуком, созданный поднимать уровень эндорфинов на небывалую высоту. Вот, я как честно вам скажу, я не слушаю специально треки до эфира, поэтому, как и многие слушатели неформатного радио, сейчас его услышу первый раз в жизни, ну и, соответственно, поделюсь с вами впечатлениями. Поехали, ставим, слушаем. Ashes Collide, а трек называется вот Universe, по-моему, да? Старенький я, господи, да, Universe. Поехали.

А итак, друзья, 21:24 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. С вами программа «Неформатная бомбардировка». Вот, моя Аська 96-4-7-5. Мессенджер от службы внешней разведки «Неформатная Mail.ru» туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот, нарисовался у нас Виталик, приветище тебе, дружище. Вот спрашивает, о чем поют. Ты знаешь, сам не знаю. Вот, честное слово, у меня беда с албанскими языками. Я еле выговариваю названия, а уж о чем они поют-то я точно не знаю. Вот, пишет Виталян, что странно это в России петь на английском. Я с тобой полностью согласен, но... Все-таки, когда это сделано профессионально, вот знаешь как, бывает, что вот слушаешь русскую группу, которая поет там на английском, на немецком, и ты прям явно слышишь, что язык не родной и звучит коряво. Вот в данном случае прозвучало вполне себе пристойно на английском. То есть вот если бы я не знал, что группа из Питера, я бы прям вот решил, что это какие-то америкосы. И сделано хорошо, и, в принципе, красиво. Так, Натах вот пишет, в данном случае, о чем бы ни пели, прикольно. Музыка хороша. Ну, да, я согласен. Я согласен. Трек, в принципе, вставил. Я, как человек, который не слушает тексты, ну, вот просто даже не привычка, а в силу своей... профессии. Мне очень много приходится слушать треков каждый день. И уже мое подсознание, оно в тексты не вгрызается. Я начинаю тексты слушать только там, когда трек действительно понравился, на второй, на третий раз. Вот. И сейчас мое сознание не обломалось вообще. Когда поет на непонятном, просто я вокал воспринимаю как часть музыки, как часть аранжировки. И, в принципе, мне все понравилось. Галочка, наверное, от меня будет. Скорее всего, будет. Вот. Ну, а ребят от группы, я так понял, нет. Эш Скалай только что отзвучали со своим Universe, поэтому едем дальше. Далее комментариев никаких нету. Хотя договаривались. Хотя договаривались, что будем комментировать. Ну да ладно. Едем дальше. Следом у нас группа, которая называется Беретта. Так, сейчас я найду, где у меня на них сопроводиловка. Вот. Группа Беретта из города Киров всегда искренне и открыто говорит через свое творчество о жизни человека и общества с ее разными оттенками добра и зла, любви, ненависти, горя и радости. Беретта – это то, что так близко каждому, над чем мы все задумываемся и о чем переживаем. Синтез русской души и жизненной философии в текстах в сочетании с саунд-приемами музыкального жанра и проникновенной вокальной подачи позволяют неустанно двигаться вперед, находить и на... так, бла-бла-бла-бла-бла. Нет, все, вот это... Я не люблю такую сопроводиловку, если честно. Вот, давайте прям актуально. Музыкальный проект запустился в 1998 году. Вот, молодцы. Молодцы, группа уже пожилая. После 6-го года была длинная пауза. Казалось, что музыкальное творчество прекратилось в силу определенных жизненных обстоятельств. Так бывает, бывает. Но в 11-м году творческий союз возрождается вновь с новыми силами, идеями и названием. Вот. Так, ребята, ставим, слушаем группу Беретта. Город Киров. Если Беретта у нас присутствует в эфирном чате на неформатном радио, не стесняйтесь во время звучания своего трека выкладывайте ссылки на свои группы, на свои сайты, на свои ближайшие концерты. Короче, пиарьте себя как можете. Поехали.

Ух, прям, ух, молодцы, ребятушки. Так, ставлю себе в бумажку пометочку «Переслушать Беретту». Так, от меня однозначно галочка. От меня однозначно галочка в голосовании будет. Вот, молодцы. Молодцы. Прям вот серьезный такой трек. Единственное, ребят, меня знаете, что смутило? В самом конце очень как-то... Да, хотя нет, наверное, это все-таки погрешность какая-то у меня была в колонках. Последняя часть припева, как она называется, уже кода, да? Ладно, все, забыли. В жопу, я уже заговорился. Так, вот Беретта у нас отписалась в чате, в группе «Неформатное радио». Скинули на себя ссылочку, скинули ссылочку на клип. Ребят, обязательно посмотрю после эфира. Скорее всего, завтра, когда буду выкладывать запись эфира на сайт, обязательно погляжу клип. Вот, мне понравилось. Вот если у вас все такое, то, наверное, у вас появился новый фанат. Так, Коняшка пишет: процент занудности великоват, неплохой трек, но желания переслушать не возникло. Коняшка, ты знаешь, а такие треки, они делаются как раз вот не для того, чтобы их слушать постоянно. Это вот как мы с тобой частенько, я тебе называю этот трек, трек представления. Такая маленькая театральная зарисовка. Вот. И как бы такие треки они вставляют. Они вставляют, но они вставляют раз в полгода. Конечно же, каждый день его слушать не будешь. Но вот я послушал с удовольствием, мне понравилось. Если ребята выиграют ротацию, я как бы не обломаюсь. Вот, молодцы. Так, Натах вот пишет: сегодня Димка за злого ведущего. Не, сегодня Димка просто он отдыхает. Я работаю, а он отдыхает. Он завтра будет у нас добрым ведущим. Так, Илюха у нас нарисовался в эфирном чате, пишет: а мне понравилось. Соглашусь, а почему бы и нет. Так, Виталян пишет: ну да, депрессивненько, ну и что? На этом некоторые целую карьеру делают. Ну, кстати, да, есть депрессивные музыканты. Кстати, есть же целая культура, как они называются, эмо, готы, вот кто-то из этих, да? Мы как-то собирались пойти на концерт эмо или гот группы. Не помню, то ли готы, то ли эмо. Вот Эдикс, кто они у нас, эмо или готы? Вот, я помню, что там все в черном такие, все такие грустные, грызут себе вены во время концертов. А мы хотели пойти во всем белом, с белыми надувными шариками, прям прийти туда на концерт, помахать ручкой. Но что-то мы не попали, я не помню из-за чего, но хотелось. Вот, ладно, едем дальше. Треков много, не буду размазывать сильно. Следующая у нас группа из... Сейчас опять все на албанском. Я не знаю, как я сейчас все это буду читать. Ну это я прочитаю, это просто. Guys from the Moon. Так, откуда они? Мне Дашка не написала. Guys Moon, если вы у нас висите в эфирном чате, давайте отпишитесь, откуда вы, с чем вас едят, и не стесняйтесь, конечно же, кидайте ссылки. Сейчас мы вас будем слушать. Читаю сопроводиловку. В то время, как космические корабли бороздили просторы Вселенной, три парня из бывшего княжества Литовского писали умопомрачительные траки. Ходили по воде, открывали Атлантиды. При написании песен парни не оборачиваются на прошлое, а формируют свое звучание. Однако это не говорит о том, что у них нет своих кумиров. Они надеются, что их творчество найдет отклик в сердцах маленьких девочек и мальчиков. Так. Так, ну, у нас 18+, поэтому маленьких девочек, мальчиков я тебе не обещаю, дружище, но послушаем. Вот, бывшее государство Литовское, я так понял, это что у нас? Княжество Литовское. Ну-ка, Коняшка, ты у нас в географии силен, давай догадаемся, откуда эта группа. Итак, слушаем Guys from the Moon, трек называется, сейчас вот у меня почему-то он... В крикозябрах сейчас придется мне лезть в папочку, где он у меня лежит, чтобы посмотреть название. Так, сборник осенний. Вот, во вселенную на китах.
Охренеть, охренеть. Тут одно название уже может выиграть всю программу. Во вселенную на китах. Guys from the Moon. Поехали, ставим, слушаем. Откуда они, мы так и не узнали. Что такое? Что? Почему мы не хотим? Кто нам мешается? У меня почему-то... А, вот. Вот же. Все, поехали.

Итак, друзья, 21:42 уже на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Вот, ну и касаемо сопроводиловки, которую я только что читал для этой группы, хотели они, чтобы маленькие мальчики, девочки, сейчас я прям дословно, что найдет творчество, это отклик в сердцах маленьких девочек и мальчиков. Ребята, я думаю, маленькие мальчики и девочки начнут обильно гадить. Вот, прям в штаны испугаются. В начале трека думал альтернативу, потом нет. Потом уже послушал дальше, понял, что это очередное звуковое представление. Но косяк в следующем, ребятушки, если еще не нажгли блинов, не опубликовали в пластике трек, прям вот вокал вообще нечитаемый. Вот вообще его не слышно. То есть слышно, что кто-то что-то кричит, но вот я ни одного слова не разобрал. Хорошо киты в начале трека пели. Музыка понравилась, задумка понравилась, здорово, прям, опять же, так же, вот, под состояние. Я бы с удовольствием работал бы ночью под такой трек, вот, но абсолютно нечитаемый вокал. Ребят, пересводить срочно на доработку. Вот, от меня галочки не будет, потому как непонятно. Вот, и Натаха нашла нам информацию. Кстати, давайте поздороваюсь, вот к нам Илюха присоединился. К нам Сашка Киркосян присоединился. Сейчас добавлюсь. Вот, привет вам, ребятушки. И что-то я начал говорить. А, Натаха нам нашла. Откуда эти ребята? Это Жлобин, Беларусь. Вот, от белорусов, конечно, странновато. Странновато встретить такой уровень сведения, потому что обычно к нам из Беларуси треки прилетают прям все конфеточные, прям золотой оберточки, вкусные-вкусные. А тут вот не доглядели. Ребят, но тем не менее, интересное творчество. Мне само творчество понравилось, мне не понравилось конкретно вот сведение данного трека. Вокал вообще не читаемый, а остальное все здорово. Так, читаю комментарии. Саня вот написал: очень похоже на... Блин, опять ты на албанском, но не умею я читать эти иностранные буквы. Очень похоже на 30 Seconds to Mars или что-то подобное. У меня ассоциации какие-то в голове крутились по этому треку. Причем, да, вот с какой-то попаснёй вот этой вот импортной. Прям вот образы даже встали. А вот название не могу вспомнить, потому что не силен. Скорее всего, из-за этого. А так бы вспомнил. Прям вот очень напоминает какой-то трек. Причем такой он популярный. Он то ли где-то вот он в фильме в каком-то играл. Ну, очень похож. Так, Виталян пишет: кажется, я поверил в то, что Земля плоская. Думаешь? Поэтому киты не падают в космос. Потому что Земля плоская, и киты не падают в космос из-за того, что она плоская. А так бы они прям свалились бы с краю, и все. Так, Натаха написала: своеобразно. Это вот все про этот трек. Кстати, вот уже третий участник, да, у нас сегодня. И я захожу на наш сайт, на Неформатное радио, пытаюсь найти группу в треках. Я бы прям сразу кинул ссылочку. А нету, не загрузили. Лентяи, потому что. Ибо ленивы от души. Это я про всех музыкантов, а не про последнюю группу. Вот, ладно, едем дальше. Дальше у нас еще одна группа, которая называется на албанском языке. Вот я опять попробую это вычитать. Nameless Mind. Вот так вот это звучит. Читаю сопроводиловку. Группа Nameless Mind — это русскоязычная рок-группа из Риги, созданная двумя участниками некогда существовавшей группы «Северный ветер». Вот, кстати, у меня где-то пролетала эта группа. Вот. Так, Nameless Mind образовалась в январе 2017 года. У группы есть две студийные записи, одно выступление в рижском клубе Мелна Пикт. Ох, я не буду читать, ладно, вот это. Так, на данный момент группа работает над новым материалом. Все прям так коротко и по сути. Две записи, одно выступление. Две записи, одно выступление. Хорошо. Ребят, сейчас у вас будет огромное выступление. Прям мега. Я сейчас обновлю
сайт неформатного радио. Мне просто интересно, сколько там. Вот, 16 337 человек. Вот так вот. Сейчас вас послушают. Я буду слушать, как и все слушатели, первый раз в жизни этот трек, поэтому поделюсь своим мнением позже. Для тех, кто к нам первый раз подключился, давайте расскажу, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть Аська 96 4 7 5. Вот, есть у нас mail-агент неформатная Mail.ru. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, я думаю, таких большинство, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Итак, Nameless Mind, она рядом, называется трек. Поехали, ставим, слушаем.

Ну, молодцы, Рига, чё? Молодцы, прям плотненький такой звучок хороший. И придраться-то особо не к чему. Сейчас вот коняшка там наверняка за кулисами, за кулисами матерится, потому как он рэп не приемлет. А я вот такой бодрый рэп, в принципе, даже начинаю прям полюбливать периодически, да. Вот, опять же Рига, опять же на русском, молодцы. Кстати, вот если, ребят, вы сейчас нас слушаете, напишите нам куда-нибудь. Вот в Риге сложно... Вот так вот. Оп, во, проверка связи. Итак, продолжаю, ребят, если... Вы нас сейчас слышите? Отпишитесь нам куда-нибудь, или в ВКонтакте, или в Ваську. Сложно ли в Риге петь на русском? Как воспринимает вас публика? Вот. Или это вполне нормально? Просто я, честно скажу, давно не был в Прибалтике. Практически вообще там не был. Вот. Был у меня... друг Аруна Стамаускас, но он, по-моему, из Литвы, да, из Литвы, вот, но я до него так и не доехал, вот, а в Риге так вообще, наверное, не был, и не знаю, когда теперь попаду, вот, вопрос задан, если не сложно, ответьте. По треку смотрю, комментариев никаких больше нету, Натаха вот написал, у всех дар речи пропал. Не знаю, а чё у всех? Или вы все текст слушаете? Я просто текст не слушаю, поэтому, может, там что-то такое есть, от чего дар речи пропадает? Тогда ткните меня носом. Так, Санька вот пишет, вот тут по-любому не обращать внимания на текст не получится. А вот нет, дружище. А я вот его и не слышал. Понимаешь, уже настолько мозг на автомате не слушает. Абсолютно. Текст, что я честно скажу, я не слышал текст. Вот, я слышал, что он четко, хорошо, прям его, он звучит на... Я сразу сперва включаю звукорежиссера, вот, потом главного редактора, а потом просыпается где-то на середине трека моя жалкая душонка, вот, но уже как бы полпесни пропела, она говорит, а, дальше не буду слушать. Вот, но я точно скажу, что я переслушаю этот трек. Я его переслушаю, я вот себе опять пометочку ставлю. Так, как они нас... Name mind. Вот, я mind просто напишу себе. Я потом переслушаю его, когда запись выложу эфира. Обязательно вслушаюсь. Ладно, едем дальше. Не появилась у нас Рига на связи, не хотят общаться. Что-то сегодня как-то тухленько, народ. Вы что все, прям так лениво во ВКонтакте написать? Или Ваську? Давайте, подтягивайтесь, нехера стесняться. У нас тут все по-людски, по-человечески, по-простому. Далее у нас группа без компромиссов. Без компромиссов. Так, начинаю прям читать сразу сопроводиловку. Самая дерзкая эпатажная рок-группа из Москвы. Харизма, эксцентричность, сумасшедшая энергетика, безбашенный драйв вкупе с поэтической составляющей возбуждает незабываемое ощущение от каждого выступления команды. Возбуждают ощущения. Возбуждают. Ну, ладно. Так, группа без компромиссов. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Это такая, я так понял, рекламная фраза сейчас была. Вот, ну от себя скажу. Изначально была у нас запланирована песня «Мы та молодая шпана» с Шахриным вместе, но прям буквально день или два назад мне Дашка прислала на замену трек. Вот, заменили ребята трек. Вот, и будет у нас звучать «Простые парни с окраин». Поехали, ставим, слушаем. Не стесняемся. Кидаем ссылочки, вот, кидаем клипы, треки, кидаем информацию о ближайших концертах. Я обязательно зачитаю. Пишем во ВКонтакт, в группу неформатного радио. Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Поехали!

А итак, друзья, 21.59 на моих зеленых системных. Сейчас уже будет 22. Смотрите, сколько до вас. От меня уже улетело. Это была группа без компромиссов. Вот. Залез на неформатку, посмотрел, не загрузили они этот трек. Но скинул ссылочку на их профиль на неформатке. Там аж на целых 3 трека есть. Так, ну, читаю комментарии. Во-первых, вот Виталик скинул нам тут ссылку на альбомчик. Кому интересно, заходите, читайте, скачивайте, что там, добавляйте в плейлисты. Виталик вот пишет: лично меня качает музон, и главное, слова отличные, все осмысленно. Так, Натаха написала: вот не совсем уже простые парни там. Сегодня слушаю в наушниках, звук супер, плюс наличие продюсера, звукорежиссера. Все непросто. Но на самом деле, как бы я знаю, что у ребят подход такой серьезный к музыке. Вот. И они стараются двигаться. Молодцы. В принципе, так и надо. Так. Илюха вот пишет: задорные ребята. И пишет: у них подход такой. У них подход такой. Ну, да. Да. Только на неформатке треков нету. Стесняются, видимо. Ладно, комментариев больше к треку нету. Поэтому едем дальше. Обсуждать, в принципе, больше нечего. Читаю сопроводиловку к следующей группе. Вот, следующая группа у нас из Минска. Вот сегодня, кстати, хорошо, Питера мало. Прошлая программа была прям засилье Питера. Сегодня прям разброс хороший. Мне нравится подборка такая. Олег, я знаю, ты будешь переслушивать. Вот замечательная подборочка. Прям разброс такой по всем городам земли. Это здорово. Охват большой. Это тоже здорово. Читаю сопроводиловку. Тексты со смыслом, музыка с душой. Земля Меридиана территориально находится в Минске. Собирались и распадались миллион раз. В этом году очередная реинкарнация. Музыканты надеются, что последняя и удачная. Стиль группы представляет из себя рок-музыку на русском языке с упором в текстовую составляющую и немного винтажное звучание, отсылающее в золотую эпоху 70-х. Вот. И сопроводиловка замечательная. Я прям вот сегодня часто буду получать оргазмы, потому как вот не люблю вот эти заумные сопроводиловки, которые очень пафосно написаны. Вот же здорово. Итак, едем, слушаем. Земля Меридиана, что я творю, город Минск. Если есть чего написать, ребят, не стесняйтесь, пишите во ВКонтакте, находите там неформатное радио. Группа такая, тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Поехали.

Итак, друзья, 22.05 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже улетел. Вот, опять никаких комментариев. Опять группа не присутствует. Вот, спасибо Натахе. Она сегодня выполняет Дашкину функцию. Находит группы, кидает на них ссылки. На сайте у нас я тоже их не нашел. Хотя всегда прямо в правилах написано, ребят, желательно грузить уже до программы треки. Не, лентяй. Лентяй. Вот, но тем не менее. Так, что там у нас? Минск. Минск. Минск сегодня рулит, пишет вот Натаха. Беларусь рулит пока что. И все. Больше никаких комментариев. Как бы. Поэтому буду говорить сразу свое мнение. Ребят, вот все здорово, все классно. Текст не слушал, я их не слушаю просто. Не потому, что вас не захотел. Очень конфликтует. Там вот у вас в начале идет такой басок интересный, синтюковый такой. Там, бу-бу-бу-бу-бу. Вот он с голосом не подружился. Если еще в пластике не отпечатали, посмотрите этот момент, пожалуйста. На среднестатистических колонках, вот в момент, когда этот басок включается, вокал просто не слышно. Ну, просто непонятно, что-то там. Кто из них бубнит? То ли басуха разговаривает, то ли вокалист басит. Вот. Ну и все. Комментариев больше нету. Поэтому едем, слушаем дальше. Дальше у нас... Так, сейчас открою файлик сопроводиловка. Лина Кальм. Лина Кальм начала свой сольный авторский проект в 2015 году. Он состоит из проникновенных мыслей о настоящем и естественном. И из красочной музыки живых акустических инструментов. По жанру ее творчество отталкивается от поп-рока или инди, но при этом бывает приближено к трип-хопу и фолку. Песни Лины Кальм нацелены пробуждать в слушателях небезразличие к таким вопросам, как доброта, искренность и любовь к миру в целом. Вот, и ничего не написано. Откуда она, кто она, с чем ее едят, вот, и где качать треки. Ну, будем надеяться, что Лина сейчас у нас появится сама и кинет ссылочки на все свои мероприятия, на свою группу, на свой сайт. А мы ставим, слушаем. Лина Кальм. Так, сейчас я приближусь, потому как слеповат стал. Ультрамарин называется трек. Поехали, ставим, слушаем.

Итак, друзья, 22.12, Натаха вот пишет, что-то жуешь постоянно. Наташ, не дыня, нет, сегодня не дыня с водкой, у меня сегодня семечки. Вот, насыпал себе прям перед мордой, чтобы поменьше курить, жру семечки. Надо бороться с этой пагубной привычкой, ибо нефиг. Вот, так, ну, начну, наверное, с комментариев. Санька вот написал, сейчас в наушники и усну, думаю, под эту песню, прям женственная. Так, Натах пишет, очень приятный голос и песня приятная. Виталян написал релакс. Мы сегодня, я так чувствую, втроем мы будем общаться. По ходу дела вообще никакой движухи от музыкантов. Хотя в этот раз оповестили всех заранее. Вот, прям за неделю до программы, за 10 дней. И я так понял, вчера, позавчера еще какие-то Дашка делала телодвижения. Но музыкантам как-то пофигу. Ну да ладно. Ну да ладно, нам без вас весело. У меня есть семечки. Вот, по поводу Лины Кальм. Илюх вот, да, написал. Извини, Илюх, я тебя не посчитал. Извини, дружище. В пятером будем общаться. Вот, Лина Кальм, Натаха нашла. Это у нас проект из Санкт-Петербурга, северная столица. Действительно очень приятный голос. Я бы не сказал, что прям ах, но вот в купе с данной аранжировкой, то есть вот прям все там вжило и очень здорово прозвучало. Мне понравилось, от меня обязательно будет галочка. Вот, и на сайте я Лину Кальм не нашел, но себе вот рисую на бумажку переслушать. Вот, вот у меня уже 3 трека на переслушку. Вот, потому что еще не понял, но прям вот, наверное, стрельнет. Так, ладно. Не хотят музыканты Лины Кальм общаться. Давайте ехать тогда дальше. Дальше у нас. Опять Питер. Вот, опять Питер. Лунный пес называется группа. Ну и давайте я сразу прям начну читать сопроводиловку. Рок-группа «Лунный пес» появилась в Петербурге в 2010 году. Дню рождения коллектива предшествовал сон, в котором ее будущий лидер и основатель Антон Слон увидел пса, воющего на Луну, что и послужило в итоге названием новой команды. Днем рождения коллектива стало 17 марта. Вот, и 17 марта вдвоем с барабанщиком Александром Якимовым. Вот, и далее с Михаилом. Вот лишняя информация. Короче, 17 марта у ребят днюха. Вот, и главная линия группы — это классический русский рок. Вот, едем, ставим, слушаем. «Лунный пес», если вы присутствуете, не стесняйтесь во время звучания вашего трека. Оставляйте ссылки на ваши сайты, группы, ближайшие концерты. Мы обязательно все зачитаем, озвучим. Поехали, ставим, слушаем. «Лунный пес», «Коррупция». Господи, что у меня такое со зрением? «Коррупция головного мозга». Вот так вот. Поехали. Поехали.

0: Время лжи.
1: А итак, друзья, 22:20 на моих зеленых системных. Присоединился к нам Артемка Новиков. Приветище тебе. Вот, ну, что касаемо лунного пса, никто ничего не написал. Натаха вот скинула в эфирный чат ссылочку на группу. Вот, я честно скажу, не понял. Вот, не понял, хоть убейте меня. У меня постоянно что-то вот в голове витало, что-то прям знакомое, что-то очень напоминает, но не могу понять, что. И не понял в итоге я ничего. Как бы такой проходящий трек, скажем так, отдающий сединой какой-то прям вот 80-ми, 90-ми, прям началом каким-то. И все. Вот просто ассоциативный ряд какой-то пролетел. Сказать не понравилось, не могу. Сказать, что понравилось, тоже не могу. Вот. Не знаю, сложно мне как-то прокомментировать. Наверное, не буду комментировать. Так, Натаха вот пишет, инструментал можно было бы немножко прибрать, либо голос выдвинуть, или какая-то частотная ерунда, непонятно. Политическая. Лично мне такие не очень. Ну вот, я говорю, это что-то вот на уровне там молодого Наутилуса. Где-то вот там. Где-то там все это витает. И выдача звука тоже вот из тех же времен молодого Наутилуса. Вот. Над сведением, конечно, надо бы поработать. Но я так понимаю, ребята просто как бы... Да нет, смотрите, сейчас я сопроводиловку открою. 10-й год. 10-й год, то есть 7 лет группе, 17 марта будет 8. Вот. Тем более странно. Вот, ладно. Ладно, едем дальше. Не захотели нам лунные псы ничего писать. Читаю следующую сопроводиловку. Дальше у нас группа. Откуда, тоже непонятно. Не пишут. Дашка перестала мне писать, откуда группа. Мое теплое одеяло. Вот, мое теплое одеяло. Музыкальный коллектив, состоящий из 4 человек, исполняющий композиции в стиле, который представляет собой смешение поп-рока, поп-панка, альтернативного рока. Глубокий смысл песен, красивые мелодии, незабываемые образы, драйвовый звук и многое другое. А все это можно почувствовать на выступлении рок-группы «Мое теплое одеяло». Опять рекламный слоган я прочитал. Вот, но тем не менее, могу сказать, что «Мое теплое одеяло» точно есть у нас на сайте Неформатного радио. Поэтому пока вы слушаете, я вам сейчас скину ссылочку на трек на сайте. Вот, жду комментариев. «Теплое одеяло», если вы присутствуете сейчас в эфире, слушаете, не стесняйтесь, кидайте ссылочки на свои... Вот меня тут ругают за семечки. Ничего. Вот, кидайте ссылочки на свои сайты, на свои группы, на свои ближайшие мероприятия. Все это озвучу, все это расскажу.

Итак, друзья, 22-26. Вот, нашлось одеяло. Нашлось одеяло у нас. Мишаня, привет. Пишет вот: всем рока и тепла, вступайте в нашу группу. Вот, ну, хоть вы у нас молодцы сегодня. Но, кстати, если бы, наверное, трек выбирал я, а вы их нагрузили, я смотрю, прям так неплохо. Вот, я бы, наверное, выбрал бы другой трек для эфира, но мне присылает их Бомба Питер, поэтому как бы ничего не могу поделать. Вот, тем не менее, читаю комментарии. Натаха вот пишет: совсем неплохо, весело, ненавязчиво. Весело, ненавязчиво. И вот нашла она информацию по ребятам Москва-Химки. Москва-Химки у нас только что отзвучали на такой небольшой стадион на 17744. Смотрите, нас на 1000 прибыло за эфир. На 1000 прибыло. Стало больше, но ни одна сволочь не пишет. Лентяи. Лентяи, друзья мои, потому как нация вся обленилась. Да при чем тут нация? Наверное, население планеты глобально обленилось. Все сидят в своих смартфонах, и никто не хочет общаться. Ну и ладно. Вот, ну, если по мне, то вот именно вот этот трек, прям вот это одеяло, оно там, наверное, слишком часто. Ну, для меня лично. Я не претендую, конечно, на Бога, но лично я бы, наверное, убавил бы количество одеял в треке, и было бы, наверное, половчей. Вот, потому что трек длится... А, не, нормально, 2.42, меньше 3 минут даже. Но все равно, да, вот смотри, даже с учетом того, что он длится меньше 3 минут, мне он казался бесконечным, потому что там вот одни одеяла. Мне, кстати, надо одеяло срочно за спину повесить, переписать вокал. Вот что, вспомнил. Так, ладно, едем дальше. Кстати, вот кому группа понравилась, заходите во ВКонтакте Неформатное радио. Там, во-первых, я ссылочку кинул на нашем сайте «Мое теплое одеяло» на Неформатном радио. И Мишаня кинул ссылочку на группу. Заходите, вступайте обязательно. Обязательно. Вот, ну и едем дальше. А как иначе? А дальше у нас свободный полет. Так, опять не написано откуда. Ну, будем опять догадываться. Читаю сопроводиловку. Группа образована в 2003 году. На данный момент группа выпустила 17 альбомов и 20 синглов. Ребят, вы почти БГ. Так, стилистика песен коллектива очень разнообразна. От рок-н-ролла, фолк-рока, босса-новы до городского романса, русского рока, блюз-рока и даже хард-рок. Группа считает, что играть в одном стиле не совсем интересно. Так, стоять, Зорька. Вот. Не совсем интересно. И старается в новых альбомах расширить стилистические границы и этим радовать своего потенциального слушателя. Сейчас в коллективе 4 музыканта. Так, не буду зачитывать всех, потому что очень-очень много. Вот, все. Сейчас в коллективе 4 музыканта. Точка. 17 альбомов, 20 синглов. Ребят, ну, в принципе, молодцы. 17 минус 3, 14 лет группе, да? 14 лет, то есть в среднем каждый год по альбому. Нормально. Вот, ставим, слушаем, поехали. Так мы и не выяснили, откуда группа. Но я так подозреваю, что это Москва. Почему-то мне так кажется. Я вот смотрю по музыкантам. Вот, поехали. Че поехали? Надо же трек обозвать, да? А у меня здесь крикозябры. Вот, Дашка, ты будешь как переслушивать эту программу. Имея в виду, что мне название трека надо тоже писать. Ладно, поехали, ставим, слушаем. А я после того, как отзвучит, скажу название трека. А трек называется «Сцена». Вот так вот.

Итак, друзья, 22:35. Вот предупреждали меня о том, что семечки вредно. Ну, грубо говоря, и курить тоже вредно. Поэтому уж лучше я буду травить свою гортань семечками, чем дымом. Вот, из двух зол выбираю худшее. Итак, отзвучал у нас свободный полет. Вот, и скажу вам так, совсем неплохо. Прям вот совсем неплохо. Плюс Илюха расстарался, накидал много-много-много ссылок. Зачитаю я, наверное, только одну. 21 октября в 19:00 у ребят будет онлайн-концерт на CyberSnake. Вот, кому интересно, подтягивайтесь обязательно. Если не забуду, может, даже я посмотрю. Мне стало интересно. Мне стало интересно, ставлю на вас галочку в бумажке. Вот, переслушай. Вот, на сайте у нас, так я и не нашел группу. Ну да ладно. Вот, благо Илюха накидал очень-очень много ссылок в эфирный чат. Кого заинтересовало, проходите, переходите, добавляйтесь. Так, Артемка вот пишет, мы это уже слышали, есть такая группа Флёр называется. Артемка, ну ты что? Ну ты что? Где Флёр и где свободный полет? Флёр, кстати, абсолютно безголосые девицы. Я вот сколько живых выступлений видел, столько раз и расстроился. И, в принципе, наверное, из всего творчества Флёра я 2-3 песни, вот как-то так они у меня отложились в голове, но переслушать желания не возникает. Вот, Никитка у нас нарисовался, пишет, опоздали, извиняйте, это что у нас? А, это у нас Эш Скалайд. Ребят, вы сильно опоздали, скажем так, на 1:40, но тем не менее, если есть какие-то ближайшие мероприятия, кидайте тоже в эфирный чат. Завтра послушайте запись сегодняшнего эфира. Вот, и послушайте, как мы вас там ругали сильно, прям больно ногами били. Да шучу, не, нормально все было. Вот, чуть-чуть поругали. Так, вот Натаха пишет, вроде Флёра больше нет. Ну и слава богу, в принципе, она такая группа-то была больше студийная, наверное. Я просто сравнивал живые выступления и записи, и я понимал, что там просто или поет другой вокалист, или до такой степени вытягивает голос на компе, что мама не горюй. Даже я без голоса пою лучше. Вот. Ну и все. Ну и все. Больше у нас комментариев по группе «Свободный полет» нет. Ребят, мне понравилось, от меня галочка будет. И обязательно ознакомлюсь с остальным творчеством. Если выиграете ротацию, не обломаюсь совсем. Вот, едем дальше. Осталось у нас совсем немного треков. Это хорошо. Я уже устал. Меня коняшка с Костиком приучили эфирить 1 час. Ну, максимум 1.5. А тут уже скоро будет 2 часа. Синдром Геры. Следующая у нас группа. Так, сейчас мы почитаем сопроводиловку. Ну вот, тут написано Питер. Это Питер. Проект «Синдром Геры» зародился в марте 2015 года. Ребята играют в стиле альтернативного поп-рока в сочетании с красивым и сильным женским вокалом. Сейчас послушаем. Этими душами правят эмоции, а в музыке слышны струны обнаженных нервов. В текстах трогает искренность эмоций и чувств. Это и плач души, и взлеты к мечте, и безразличие к обидам, и самое главное – желание оставаться самим собой. Вот самое, кстати, классное чувство для музыканта — всегда оставаться самим собой. Синдром Геры, ты все решил. Поехали, ставим, слушаем. Не забывайте комментировать.

А итак, друзья, 22:43 на моих зеленых системных. У нас отзвучал синдром Геры. А Артемка все еще ругается на свободный полет. По синдрому Геры тоже музыканты не появились у нас в эфирном чате. Ну да ладно. Натаха вот пишет: попсовые тексты не замажешь никакими рок-аранжировками. Ну что ж, и на это любитель есть, но это не я. Вот да. Но я тебе могу, знаешь, что сказать? Я, в принципе, хотел это сказать. Не конкретно Натахе, а вообще вот так вот. В люди бросить свое мнение. Вот если бы убрать из этой аранжировки весь лишний шум, там вот такая каша намешана, вот просто нереальная. Сделать минимальное количество инструментов, сделать упор на один вокал, и вещь, мне кажется, получится шикарная. Несмотря на попсовов текста. Вот, а в данном случае прям получилось то, чего очень много на российской эстраде. Очень много. И как бы получился такой проходящий трек. Ну, прозвучал неплохо, нехорошо. Прозвучал и ладно. Как бы у меня вот он за ухо не зацепился. Ребят, не обижайтесь. Но это лично мое мнение. Я на бога не претендую. Но вот если бы вы сделали попроще ее, она бы звучала гораздо лучше и интереснее. Честно. Вот, ладно. Едем дальше. Олежек вот пишет: а мне зашло, ну и хорошо, я всегда говорю музыкантам, никогда не обращайте внимания на комментаторов, потому что нас на планете Земля несколько сотен миллиардов, да, вот, и у любого музыканта всегда 1-2 миллиона поклонников найдется, главное, чтобы они просто тебя услышали. Вот, а мы делаем так, чтобы вас услышали. Вот, и Натаха пишет: мальчики, успокойтесь, вы уже со своим флером. Да, давайте уже забудем про этот флер. Че вас поперло куда-то? Дальше у нас группа Талисман. Так, группа у нас из... Никто не знает из откуда. Вот, но... Зато мы знаем, что начала свое существование с августа 2011 года. Уже молодцы, уже они прожили 6 лет. Однако в полном составе группа выступает относительно недавно, с октября 2015 года. Стиль группы мелодичный heavy power metal. Группа выпустила своими силами демо-альбом из 5 песен, который называется «Тот, кто живет металлом». Металл пишется с 2 L. А также еще один интернет-сингл «Затворник» и одноименный видеоклип. Вот, все. Откуда группа, мы не знаем. Кто поет, мы не знаем. Но, тем не менее, ставим, слушаем. Вот, группа, если вы присутствуете у нас в эфирном чате, давайте уже какие-то о себе доложите то, что мы не дочитали. Поехали.

Итак, друзья, 22.51 на наших зеленых системных. Вот Илюха написал, а мне нравится талисман. Сам талисман нарисовался у нас в чате, кинул ссылку, кинул клип. Вот, ребят, почему мы не услышали ваши замечательные голоса? Как так получилось? Как так вышло, что мы услышали длинное интро на 5 минут почти, 4 с половиной минуты и ни одного слова? Вот, куда вы пропали? Вот, ладно, ребятушки, 22.52, 2 часа мы отпахали. Вот, надо, наверное, я вот не знаю, что делать. Программа получается скучная, потому что активность нулевая. Музыканты как-то вот прям очень лениво. Наверное, придется сокращать количество треков на будущее. И лучше побольше говорить о них. Иначе мы успеваем только сопроводиловку почитать. Вот. Так, Натаха пишет, автодидж тоже какой-то метол выдает. То есть там автодиджей, видимо, включался во время звучания. Бывает такое, это значит, сервер потерял связь со мной. Вот, ребят, что будет дальше? Завтра на сайте Неформатного радио, скорее всего, вечером или ночью сегодня, не знаю, но скорее всего, завтра вечером, появится запись сегодняшнего эфира, появится голосовалка, где будет вся дюжина представлена. Предупреждаю сразу, не накручивайте голоса черными методами. Перепосты, пожалуйста. Зовите друзей, пожалуйста. Но когда начинается искусственное накручивание, вот, мы это прям, мы сразу не говорим, но учтите, что из голосования группа вылетит, в эфир не попадет. Вот, завтра услышимся с вами в рамках программы 5 плюс 1. Там потрындим побольше. Вот, и все. И все, друзья. Вот, всем лентяям-музыкантам мое такое огромное фи. Вот, не люблю я вот так вот, вот честно, скучно. Скучно. Вот. Молодцы те, кто поучаствовали с нами в программе. Ребят, всегда вам рады, всегда подтягивайтесь. Вот, понятно, что всего второй выпуск, понятно, что программа новая, понятно, что еще не набралось постоянных слушателей, но тем не менее, хотя бы сами музыканты могли бы и пообщаться. Вот, и что? Все, говорю вам, до завтра, услышимся завтра в 21.00, все там же, после меня тихо не будет, выйдет или другой диджей, или автодиджей, вот, но неформатка работает круглые сутки специально для вас.

Я обязательно доберусь туда, поваляюсь на песке, позагораю, подойду к берегу, опущу ноги в океан, покайфую.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь. Расскажу-ка я вам о казусе, который произошел в 1964 году. Советский Союз налаживал отношения с Японией, и, как водится, обмен шел по всем фронтам. Не обошло это и музыку. Лучшие коллективы ездили туда-сюда. На «Мелодии» — это фирма грамзаписи, главная в Советском Союзе — выпустили диск «Музыкальный калейдоскоп» с японскими песнями. И что же? И наши решили не ударить в грязь лицом и спеть перед делегацией матерей Японии. А кто будет петь? Детский хор. Там 60-летние девочки и мальчики в пионерских галстучках решили спеть песню «Коин но бакансю» на языке басё и акутагавы. «Твоего поцелуя достаточно, чтобы заставить меня вздыхать. И сердце девичье сладко грезит о любви. Золотистое марево над горящим песком. Давай ласкаться обнаженными телами, словно

шокирует ли кого в эпоху хентая и аниме, что дети могут ласкаться обнаженными телами, меры были приняты. Поэт-песенник Леонид Дербенев написал правильные слова, и в 65-м году появилось «У моря синего моря» дуэт «The Peanuts», сестры-близняшки Ито Хидео и Ито Цукако. Они открыли миру целое направление японской поп-культуры. Женские дуэты с очень похожими голосами создавали вибрато, своеобразное, что создавало волшебство. Голоса сливались, переливались, создавая необычайную глубину и красоту вокальных партий.

The Peanuts появились в 1959 году. Сначала исполняли чужие песни, но к 61 году для них стали писать самые разные японские композиторы. Они снимались в кино, в 19 фильмах, кстати, обе. Самые интересные – это про Годзиллу и Мотру. Зацените, три части, они там феи играют. Вели более 10 лет популярное шоу на телевидении «Праздник мыльных пузырей». Скатались в Европу, подружились с немецкой певицей Катриной Валенте и записали два альбома немецких песен на немецком языке. Японки поют на языке Рамштайна. А в 1975 году сказали: мы хотим уйти, дали прощальный гастроль и оставили сцену. А сейчас моя самая-самая любимая песня этих японо-мам The Peanuts, Blue Rain.

0: участники сборника «Грани».
1: Четвертый трек второй пластинки «Грани» — московская группа «Акрет». Трек называется «Дальнобойная». Поехали! Поехали!

Ты сказал, что ты горд. Ты сказал, что ты смел. И что шею свернуть еще не успел. Но время покажет, где крест твой и где твой удел. Жизнь не просто игра, в ней отводится роль. От утрат и побед образуется соль. А из жерла вулкана души поднимается боль.

обжигаясь о брызги остывшей воды. Я предвижу развитие новой беды. Ведь не видно на небе твоей путеводной звезды. Без нее ты устанешь от яви и грез, захлебнешься в потоке отравленных слез и согнешься под тяжестью ноши, которую нес. Черно-белая лента житейских дорог промелькнет у твоих искореженных ног. Спотыкаясь о камни, ты сделаешь новый рывок. И, быть может, тогда, наконец, ты поймешь, как врезается в сердце заточенный нож, разрывая на части все то, чем сегодня живешь.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
2: Группа «Камбоджас», город Москва, 16-й трек пластинки «Ништяки 2», песня «Аллилуйя», поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

За 10 копеек фруктовый щербет, за 20 молочный пломбир. В дырявой авоське коробка конфет и с крышкой зеленый кефир. И можно бесплатно себе отмотать в трамвае счастливый билет.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали! Поехали!

встречались, улыбались, жали руки, обнимались, матерились, пили, постигали, как науку, Кастанеду, Гоффа, Тимоти Лири. Потом курили, глотали, летали выше небес, ниже могилы. По своим внутренним пространствам скитались, все искали силы, искали силы. Он получил

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь. Ребята, в какую эпоху мы живем? Я рассказываю о наших современниках. Они или пока с нами, или вот ушли вот-вот совсем недавно. Понимаете, это наши современники, а их музыку будут слушать через 200, через 500 лет. Дэйв Брубек, величайший джазовый пианист и композитор, в юности хотел стать ветеринаром. Папа его владел раньше, и сынуля хотел доить коров. А тот препод из колледжа вдруг сказал: «Милок, хорош витать в облаках. Выбирай, либо корова, либо консерватория». Немного подумав, Дэйв окончил консерваторию, правда, с формулировкой: никогда не заниматься преподавательской деятельностью, так как он не знал нот. У него был абсолютный слух. «Take five!»

1951 году Брубек создает свой квартет вместе с Паулом Деймондом, с которым он познакомился еще на войне. Да, Брубек воевал во Второй мировой. Прошел огонь, и воду, и медные трубы. «Время вперед!» – так Дэйв назвал очередной альбом, записанный в 1959 году. «Ух, и наломал он там дров! 5 четвертей, 9 восьмых, 7 четвертей. Это размеры, в которых сыграны композиции. И все это разошлось так, что альбом стал платиновым, а за ним еще 3 концептуальных альбома вышли. И это считается сейчас классикой джаза».

Состав квартета был смешанным. Чего это такое? Да просто негр играл на контрабасе. Юджин Райт. Это было тоже новшеством Дэвида Брубика. Смешанный состав на одной сцене. Это нонсенс. Нехорошо. Для конца 50-х годов на телевидении его обрезали. Это даже послужило отменой концертов. Музыку народ играл черную, а на сцену чернокожих не пускали. Это американский бред. Брубик получил Грэмми. Его уважали сильные мира сего. Даже Арнольд Шварценеггер, когда был губернатором Калифорнии, внес имя Брубика в зал славы штата. Наконец, Дэйв Брубик – один из совсем немногих джазменов, выступавших в Советском Союзе в самый глухой застой. –

0: участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали!

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Да, шел и как-то, да, спокойно так никого не трогал. Думаю, а что бы мне такой вот блюзик такой, именно про водочку, вот хороший блюзик про водочку. И почему-то мне сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне, наоборот, бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект Игорь К., «Холодной водки пузырь», поехали.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали! Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани», группа из Самары. «След пепла», «Затерянный мир» называется трек. Поехали!

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

потерянный мир. Ведь разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголя и дыма, и любого себя затянуть он готов.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер. Сегодня у нас среда. Коляновна улыбается.
3: 28 марта.
2: 28 марта. Вот, и очередной неформатный миксер в эфире. Всем привет. Привет, Колка, привет, Стрела Морфея. Привет, Ванек. Итак, друзья, давайте расскажу, как с нами связаться для тех, кто у нас первый раз в гостях. Первый раз. Во-первых, у нас есть Аська 96-4-7-5, есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться в WhatsApp, +7 902 75 00 59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот, победители прошлой программы. Я вот сейчас еще раз специально зашел на страничку, думаю, вдруг что-нибудь изменилось. Вот, ничего не изменилось. У нас победители группы «Большой ногами» со своими соседями. Поэтому сейчас ставим, слушаем их. Ну и потом после продолжим основную часть программы. Поехали.

0: Ну, вот так вот вполне себе спокойненько начали очередную программу. Пешком в Питер. Мы сейчас буквально с Коляном смотрели мультик про кошку Жужу.
1: Про парыш.
0: Как кто там? Собачка Жужа и кошка Машка.
1: Вот и как. Еще это, Скоробея как-то.
0: Скоробея. Вот, и пошли они пешком в Париж.
1: В Париж.
0: По пути концерты давали. Вот, здорово. А итак, большой ногами группа у нас победила в прошлом неформатном миксере. Активность была прям, скажем так, такая себе, что даже вот принципиально не стал выбирать ништяки, потому что вижу, что ну не надо это музыкантам. Ну не надо и не надо. Вот, подгонять никого не будем. Соответственно, завтра группе «Большой ногами» упадет на баланс 1000 неформатных рублей. Ну и с понедельника трек «Соседи» будем слушать практически там каждый час в эфире в рамках трека недели. Вот, ну и двигаемся по сегодняшней уже программе. И начинаем мы сегодня с группы «Площадь Ленина». Коляновна в очередной раз перемешала треки по одной ей понятной логике.
1: Заклинаниями.
0: По одному ей понятному отсутствию логики. Вот так вот, наверное.
1: Чего это у меня присутствовала логика вообще-то?
0: По какой логике ты раздвигала треки?
1: По
0: наитию.
1: Нет, по первым буквам.
0: По первым буквам? Не получается.
1: Не алфавитным.
0: А каким?
1: Ну, которые мне понравились.
0: Вот так вот. Вот так. О, Ромка зеленый нарисовался. Привет, Ромыч, пишет всем чмоки. Ты же написал, что ты покинул ВКонтакт навсегда. Вот, я ради тебя WhatsApp запустил. Но, тем не менее, во ВКонтакте удобнее. Ладно, итак, группа «Площадь Ленина» у нас. Трек называется «Танцы». Сейчас я найду страничку, чтобы хапнуть ссылку. Так, хапнул и смотрю, что у них есть о себе. Вот, написано в сопроводиловке: группа играет классический рок с примесью панка. В творчестве затрагиваются социальные вопросы, проблемы общества и просто актуальные темы. Вот, ну и ставим, слушаем. Город Санкт-Петербург, трек «Танцы», группа «Площадь Ленина». Поехали. Поехали.

0: А итак, друзья, добрый вечер всем, кто к нам только что подключился. 21.11 на наших зеленых системных. Вот, Ромка пишет, что оставил ВКонтакт для того, чтобы эфиры комментировать. Ну и молодец. Молодец, значит, нам будет веселее. Так, ладно, смотрим, что тут нам понаписали. Ванек вот пишет живенько, задорненько, стебненько. А Натаха пишет, я бы сказала, пивнушечный рок, хотя вокал из классического рока, текст из нового века. А, прикольно. А Ромка пишет миленько, но что-то музыка мимо пролетает. Сильный акцент на вокале, скачал, погоняю в плеере, может зайдет. Далее, Стрела Морфея пишет тут бодренько, прямо под настроение и кальянчик, хорошо сидим. Заходит песня, хоть и напоминает некоторые фрагменты из клубной дискотеки юности. Больше попсовенько, чем припанковано. Вот, ну, не знаю. Вот Ленка спрашивала, что за хой такой. Хой кричат, значит панки. Вот, и около птицы. Как около птицы по-английски? Колено. Как?
1: No.
0: Не около птицы по-английски. Колено. Как?
1: No.
0: Не бьет. Вот.
1: Чё?
0: Да.

0: я думаю, да. Мы с Коляном рассуждаем на тему КПД.
1: Вот это первые буквы фамилии.
0: Может, ты будешь говорить прямо в микрофон?
1: А, я не говорю в микрофон.
0: Нет, ты говоришь куда-то в сторону. Вот, итак. Смотрим, что тут нам понаписали во ВКонтактике. Так, Колка вот пишет олдскульно на первый взгляд. А на второй? А на третий? Колка, ну-ка, что-то ты прям как-то прям поскромничал. Так, Ванька вот пишет, подозрительно напоминает кого-то конца 90-х. Ностальгия очень неплохо.

0: Джаст, кто ты там? Дудин. Дудин. Пудин. Текст как будто Маргарита написала для Арии, а Ария сыграла и Кипелов спел. Во как. Вот ты как завернул. То есть ты считаешь, что это в принципе пел сейчас Кипелов. Вот, ну, могу сказать, что до Кипелова голосяра немножечко не дотянул. Вот, по поводу текста не знаю. Меня почему-то всегда смущает слова «жесткий диск», «файлы» и прочие вот такие составляющие в песне творчестве. Почему-то как-то они ухо режут, не знаю. Так, Натах пишет, прослушала название и по звуку определила, что это КПД. Так никто больше не поет, молодцы. Недавно видела фрагмент их выступления в Новомосковске. Я не особо любитель такой музыки, но КПД мне нравится. Тексты хорошие, качественный вокал. Ребята работают, отдавая себя полностью. Я, конечно, поработал бы со звуком. Либо сводят сами, либо неизвестно где. Вот, и спрашивает Стрела Морфея, а тут ли авторы? Не знаю. Не пишут, не звонят, ничего.
1: Денег не высылают.
0: Денег не высылают. Видимо, не хотят. Что-то как-то вот тухленько. Последние времена, я не говорю прям про сегодня, про вчера, вообще как-то у нас народ куда-то подразбежался. И бомбардировочки проходят тухленько, и миксера тухленько. Но ничего. Может быть, просто весна. Просто у всех период сперматоксикоза и авитаминоза. Вот, и куда-то все пропали. Так, вот пишет, меня тоже эти слова смущают. Джаст Дадин. Дадин
1: сам
0: или
1: себе
0: Дудин?
1: Ответил.
0: Ты Джаст или ты Дудин? Ты Дудин или Дадин? Во. Во как.
1: Я Дадец.
0: Я Дадец. Дадец. Ладно, едем дальше. Дальше название хрен выговоришь. Сейчас мне надо прям... Я старею, народ. Квантабрика. Квантабрика. Уштибабо. Твою мать. Сейчас. Уштибабо. А, вот. Да, Квантабрика, Уштибаба. Город Томск. Так, что у них написано про себя? Вот, в названии группы Квантабрика мы смешали целую кучу, на первый взгляд, малосочетаемых ингредиентов. Пение, безумный табор, маленький восточный барабан, венгерские специи и многое другое. Вот, не буду зачитывать полностью, потому что много, и даже на английском есть. Какие молодцы, ребята. Давайте ставим, слушаем. Трек называется «Уштибаба», город Томск, группа Квантабрика. Поехали.

0: Потому что в Нижнем Новгороде цыгане ассоциируются только с медведями.
1: А у нас с детьми цыгане, дети и юбки.
0: Да, а мы ломаем стереотипы. Воруем детей у цыган. Итак, отзвучала у нас Квантабрика, Уштибабо. Вот, ну мне кажется, что все-таки вот у нас тут все пишут, что цыганщина, а мне почему-то на молдаванщину кажется. Вот я не знаю. Хотя, в принципе, цыгане это же...
1: Это не молдаване, это цыгане.
0: Не, язык у них же похож, по-моему. Нет?
1: Нет?
0: Вообще, а ты откуда знаешь?
1: Ну, есть.
0: Что?
1: В селениях.
0: Есть в селениях?
1: Вам немного смеси.
0: Ну да, мы недавно знали.
1: Латышка.
0: Тебе даже латышка присутствует. Ой, как я много узнал о своей жене. Еврейка. За последнюю неделю, да, латышская еврейка. Вот, ладно, читаю комментарии. Натаха пишет: цыганщина, красота какая. Ромка вот радуется. Ой, Ромка, Колка радуется. А Ромка тоже радуется. Пишет: тот момент, когда вокал воспринимается как еще один музыкальный инструмент, потому что ни хрена не понимаю, но звучит прикольно. Плюсую и забираю. Ванек пишет: прям танцы живота в кальянной. В общем, впечатление неплохое. А почему танцы живота, я не могу понять.
1: Цыгане вообще животом не танцуют, они юбки.
0: Они юбками танцуют, а не животами. Животами.
1: И это сиськами трясут. У них похремушки там, они.
0: Сиськами, монетками.
1: Да. Вы как не вот. О тех цыганах думаете?
0: Вот, смотри, Леха написал: молдавский, он же румынский язык, родственник латыни, а цыгане – арийская народность с Ирана. Во как. Ну, я честно не знаю об этом так подробно, поэтому мне сложно судить. Так, Стрела Морфея пишет: закрыл глаза, и индуски в окружении цыган с медведями танцуют. Вот еще не хватает только гусеницы, которая курит кальян и жует гриб. Вот, а так, в принципе...
1: Медведь, который русскую водку пьет.
0: Да, и закусывает квашеной капустой. Так. Так, Джаст Дадин пишет в одну... Джаст Дудин.
1: Дудин.
0: Дудин, он же меня поправил. В одну точку смотрим, но молдаване не цыгане, а песенка фольклорна. Далее. Стрела Морфея вот пишет, что чем-то на Кустурицу смахивает саундтрек его фильмом. Ну, не знаю. Кустурица это вот вообще в другую степень. Он же у нас кто? Хорват? Нет. Кто он у нас? Кто у нас Кустурица? Эмир. Эмир Кустурица.
1: Окей, Гугл.
0: Окей, Гугл. По-моему, хорват он у нас. Вот. У меня прям четко всплыл фильм «Черная кошка, белый кот». А, кстати, его не Кустурица ли снимал? Тогда все сходится. Тогда все ровненько. Вот, ладно, едем дальше.
1: Он,
0: сказала Ленка. Босния вот нам пишут, Босния. Ладно, едем дальше. Группа... Сейчас я найду.
1: Он сербский кинорежиссер, музыкант.
0: Ну, то, что он музыкант... Ты знаешь, вот все музыканты. Я как-то узнал, ну как, не недавно, а давно. Уже очень давно. Я еще, по-моему, в Алексине жил. То есть это вообще было лет, наверное, 10 назад. Я в эфире разыгрывал призы, ставя треки и предлагая слушателям узнать, кто поет. Никто не узнавал. Никто не узнавал, кучу призов сэкономил для себя. Вот, то есть у меня пел Брюс Уиллис, Стивен Сигал, кто-то еще. Ну, вот прям неожиданные люди, и оказывается, что они тоже поют. Вот, ладно, едем дальше. Далее у нас группа Бо. Ори Яри называется трек. Ставим, слушаем, поехали. И не стесняемся, кстати, что я забыл об этом сказать. Группа, если слышите свои... треки в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылочки на свои сообщества, на свои какие-то ближайшие мероприятия. Это все не ругается, не наказывается, наоборот, приветствуется. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер всем, кто к нам только что подключился. 21.34 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. А с вами диджей Зухер, с вами диджей Коляновна. Абсолютное зло Коляновна, неправильно я называю, не диджей. Абсолютное зло Коляновна. Наша Аська 96.47.5, мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать, кому удобнее общаться в WhatsApp, плюс 7 902 75 30 59, кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме, не забываем подписываться. Вот, выговорил говорилку, оттараторил. Вот, только что у нас были группа Боуэр и Яри. Вот, Ромка пишет ни о чем, Настюха пишет давайте дальше, Ванек предположил, что мы сегодня по фолку ударили, а с чего такие выводы, всего лишь второй трек подряд, и прям вот, прям по фолку, ладно тебе, не придирайся. Так, Натах вот пишет, опять Томск вначале не вытягивает, или кто-то не умеет пользоваться мелодайном, или все такие поборники реального звука, в общем, когда запел в полный голос, выпрямился. Ты знаешь, я научился пользоваться мелодином, да, вот, недавно. Я вообще про тебя не говорю, ты сама спалилась.
3: Я еще не спалилась.
2: Ты сама спалилась. Вот, научился я недавно пользоваться мелодином, причем так вот, конкретно пользоваться.
3: Ну, хватит уже.
2: Если когда-то хватало просто простого автотюна, тут прям понадобился мелодин. Вот, ладно. Стрела Морфея пишет, интересно, но мне не зашло. Леха пишет, понравилось, что-то в ритмике, в мелодике есть. Ну и, собственно, все, больше никто ничего не написал. Вот, поэтому едем дальше. Едем мы дальше, сейчас у нас будет группа Экстракт. Группа Экстракт, и кидали они мне... Так, сейчас я сперва хапну ссылку. Так, копировать ссылку. А потом зайду к себе на страничку. Они очень оригинально поступили. Вместо того, чтобы на треке разместить информацию о своей группе, они мне на стенку захерачили депешу на сайте неформатного радио. Вот, сейчас я этот мелкий шрифт должен как-то разбирать. Ладно, будем читать, будем приглядываться. А, это не они, подожди, стопэ. Стопы, нет, что я тоже, господи.
3: Лайкный палец.
2: Я бестолков, да, я бестолков. Так, Экстракт, город Москва. Трек называется «Продавец птиц». Вот, и ничего про них тут нет. Вот Экстракт про себя ничего не написали, или они мне писали на почту. У меня почему-то Экстракт прям вот... прям вот ассоциируется с тем, что они мне недавно куда-то написали. Я не знаю почему. Честное слово. Сейчас я на всякий случай пробежусь. Так, во ВКонтакте нет. Значит. Короче, слушаем. Экстракт, продавец птиц, город Москва. Я пока по почте порыскаю. Если там что-то найду, тогда зачитаю после песни. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер всем, кто к нам только что подключился. 21.42 на наших зеленых системных. Только что у нас отзвучали группа «Экстракт» со своим продавцом птиц. Вот Юрец пишет: мы не писали, но мы все втроем тут. Молодцы. А что вы сразу мне не сказали, что вы не писали? Я бы не терял время бы, а то я тут всю шею себе свернул, пока нашел, и оказалось, что это не вы были. Вот, ладно, читаю комментарии. Ванек вот пишет: оригинально, необычно, цепляет зачет. Just Дудин пишет: отличная драйвовая песня, плюс безоговорочно. Анька пишет: да. Что да? Что да? Ты услышала песню? Так, Ромка пишет: интересно, но не мое. Натаха пишет: и не мое, я не люблю такие образы в песне. А в общем, интересная аранжировка. Но я, как ни странно, не пойду на поводу у общественности и скажу, что это мое. Мне понравилась аранжировка, текст не слушал, поэтому не знаю, о чем песня, никогда его не слушаю. Вот, но есть большое но. Есть большое количество каши. Большое количество каши, прям вот очень красивые задумки, очень интересные задумки. Они потонули в потоке самих себя. То есть прям вот так все смешано в одну кучу. Ребят, вот большой прям, даже не совет, прям пожелание. Если еще в пластике не отпечатали песню, пересведите. Потому что интересный такой материал превращен просто в нечитаемую вещь. И я даже не знаю, вот как с этим бороться. Потому что сейчас у меня обе колонки смотрят на меня, никому я канал не отдал, сейчас все отчетливо, хорошо слушал, причем лучше, чем в итоге слушатели слушают. Слушатели слушают 128, а я вот как скачал, так и слухаю. И у меня прям вот сильно все где-то вот в середину замешано, на переносе. Весь звук находится на переносице, если закрыть глаза. И вокал куда-то потерялся. Вот, а так здорово, молодцы. Двигайтесь в том же направлении. Интересно, но работайте над качеством. Это вот просто совет. Вот. Я заболеваю, друзья, поэтому я сегодня буду мало говорить. Вот, и буду много ставить песен. Вот так вот. Так. Юрка вот пишет: собака тоже согласна, мы над этим работаем. Да, собака, она обматерила всех, сказала: да моб вашу ять, да сколько можно. Ну когда уже начнете сводить песни, чтоб собаке не хотелось убегать. Вот, ладно, едем дальше. Далее у нас группа Культура. Сейчас я найду. Ой, я прям вот уже чувствую, что погибаю потихонечку. Так, экстракт у нас отзвучал. Закрываем страничку. Культура, группа. Вот, прото. А, вот, протокультура, наверное, да? Ну-ка. Да, вот же она. Вот. Это вот они и есть. Это вот они и есть те, которые сыпали меня во все возможные места. Вместо того, чтобы разместить прямо на страничке трека информацию о себе. Ой, извините, я сегодня много буду кашлять. Вот, ладно, сейчас будем читать, значит, из почты. Вот у меня писаловка есть. Прислали на почту прямо перед программой. Пишет: группа «Протокультура», представитель Свердловского рока, интеллектуального направления. Философско-ироничная антиутопия текстов. Как можно эти два слова сложить в одно, чтобы я сломал себе зрение? И самобытность мелодики всегда были их отличительной чертой. За время существования с 2005 года группа выпустила три... Так, ну вот это все дын-дын-дын-дын-дын, ни к чему. Вот, сегодня группа «Протокультура» — это два человека. Половников Никита и Дудин Владимир. Вот Дудин, это он у нас и есть. Вот я теперь знаю, на кого ругаться матом. Дудин, я тебя застрелю. потому что ты мне прислал информацию везде, где у меня она есть, она мелким шрифтом. Почему было не добавить? Не добавить просто к треку. Ладно, итак, копирую ссылку. Вот, запускаем. Протокультура, ночи без сна. Город Екатеринбург. Поехали.

Итак, друзья, 21.50 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От нас он уже. Вот. Джаз Дудин пишет: да, это мы, но мы не знали. Закажи очки у окулиста. Да, ребят, очки не помогут. Тут беда вся в том, что большой монитор с большим разрешением. Соответственно, точки маленькие. Вот, а я нахожусь в метре от монитора. Вот, и просто невозможно увидеть, даже при всем желании. Даже в очках. Так, ладно, читаю комментарии слушателей. Настюха вот пишет: трек с дешевого корпоратива 40+. Ну что ты прям 40-летних-то обижаешь? Я вот сейчас заплачу, пойду, ё-моё. Так, Ванёк вот пишет: неплохой медлячок, хорошо слушается, а вот философия как-то я не услышал. Ромка вот написал: а мне нравится, забираю и плюсую. А Натаха пишет: года, отличная работа с голосом, эстрадно только, только эстрадно. Ну, наверное, да, ближе к эстраде. Это из разряда «снег кружится, летает, не тает». Вот, но звучит неплохо. Мне понравилось. Так что я пойду на этот дешевый корпоратив. Пусть там поет группа «Протокультура», а я буду пить дешевый вискарь на этом дешевом корпоративе. Лишь бы была закуска. Вот, ребят, у меня вопрос. Почему у вас в тегах написано «группа «Культура», а на радио у нас написано, что «Протокультура»? Почему такой разбег? Напишите мне, пожалуйста. Мне интересно. Вот, ну а мы, тем не менее, едем дальше. Далее у нас группа «Мост Джесус». Я не знаю, у меня с албанским беда. Может, я неправильно читаю. «Мост Джесус», не могу, называется трек. «Город Москва». Про себя ничего у ребят не написано. Ну, соответственно, ставим, слушаем. Поехали, ссылочку сейчас выложу.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:57 на наших зеленых системных. Мне все сложнее говорить в микрофон. Слава богу, остался всего один трек у нас в плейлисте. Вот, и, наверное, я доживу до конца эфира. Должен был прозвучать еще один трек. Вот, но ребята сняли себя с программы, сказали, что трек вообще прям вот вообще. А давайте в следующий раз. Ну и как бы пошли навстречу. Не стали брать трек в программу. Так, ладно, читаю комментарии. Так, ну по поводу 40-летних, наверное, не буду ничего писать. Это у нас к прошлому треку. Вот, кстати, Just Дудин написал, изменили название, потому что, оказывается, есть еще группа «Культура». Вот так мы и стали протокультурой, произвели ребрендинг. Далее. Так, что там пишет? Вот Настюха пишет: музыка пушка, вокал кал. Ну, не знаю, Настя, в принципе, я тебе скажу, что в рамках стиля, в котором отзвучал данный трек, вполне себе неплохо. Единственное, что мне, конечно, не хватило частоты звучания. То есть именно вот работа звукорежиссера как-то вот прям не заладилась. Не хватает воздуха. Потому что такие, в принципе, кочевые рифы, плотный низ, но вот не хватает как-то вот звона вот этого, чистоты, прозрачности. Так, далее. Натаха вот пишет: не впечатлила адская смесь и ни к какому концу не прибились. И конец затянули. Аж Зу не выдержал. Кто? Какой Зу? Как? Ты про меня? Нет, я выдержал. Я дослушал до конца. Все по чесноку. Вот. Ну и в принципе все. Как бы больше по треку никто ничего не написал. Ну и собственно группа Most Jesus тоже не появилась у нас в эфирном чате. Значит, послушают записи. Ну и едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа... Так, а что-то у меня не сходится. Так, это у нас отзвучало. А, это у нас отзвучало. Я просто смотрю, у меня вкладочек много. Все, отлично. Все сходится. Ребеночек не наш. Так, хапнул ссылочку. Далее у нас группа «Происшествия», город Москва. Трек называется «Счастье». Есть у них описалово. Вот пишут: группа «Происшествия» была создана в 94 году арбатскими музыкантами. Я чуть не прочитал арабскими. Арбатскими музыкантами. Вот. Так, «Происшествия» исполняют мелодичную ритмичную музыку. Любим петь о путешествиях, об истории страны, о человеческой свободе, о том, что все плохое обязательно закончится. Вот, ставим, слушаем, поехали. Ну, а вы не стесняйтесь, комментируйте. Поехали.

0: Этой трассе не будет конца, и этой трассе не будет конца, и этой трассе не будет конца.
1: Вот, а подложку я не подложил. Вот такой вот я интересный чувак. Сейчас мы перемотаем. Вот. Чтобы звучало тут уже где-то что-то на заднем фоне. Итак, читаю комментарии. Татьяна пишет, что да, радость. Настюх пишет, выпускной на зоне, стоим, все танцуем. Ромка написал, автобиография, блин, не мой формат. Далее. Маэстро Ринанский написал, кажется, вчера в электричке слышал нечто подобное. Натаха пишет, прям такое знакомое, похоже на типичную песню, которую поют у костра. Ничего особенного, но история приятная. Стрела Морфея пишет, интересно, но немного не хватает развития, на наш взгляд. Что касается описательной части истории, то стилистически хорошо, а все равно не зашло сильно, ну вот как-то. Так, далее. Ванек пишет, вот сразу чувствуются арбатские музыканты. Ну и, в принципе, все. Джаз Дудин нарисовал минус. Ну, я не знаю, вот мне одному показалось, или действительно так. То есть, вот так сделано, я не знаю, как это назвать, обработка, не обработка. Короче, у меня было постоянное ощущение, что вокалист и музыка идут как-то каждый своим путем. То есть солист поет куда-то в одну сторону, музыка играет в другую сторону, но почему-то все сходится. Вот какое-то прям странное ощущение. Такое ощущение, что вот они друг друга догоняли всю песню. Вот, ни в коем случае не хочу обидеть ребят, это просто вот мои ощущения. Вот, а так, в принципе, ну, не знаю, на мой взгляд, немножечко не хватило песни... как это называется, не развить, ништячков, вот каких-то свисточков, звоночков, которые бы немножечко украсили бы. Как-то вот она прям протарабанила, и все. Протарабанила, и все. Вроде неплохо, но вот никакого осадка не осталось. Ни плохого, ни хорошего. Как проходная песня. Вот, мне кажется, ее бы надо бы чем-то вот подразнообразить. Вот, ну а в принципе неплохо. Ладно. Что там у нас? Все, на сегодня у нас закончилось. Слава богу, кончились треки, потому что я чувствую, у меня прям горло садится. И первый признак этого — начинает сохнуть во рту и начинаю цыкать в микрофон. Вот, поэтому давайте на сегодня заканчивать. Завтра утром на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира, появится голосовалка. Ставьте галочки за все треки, которые вам понравились. Не стесняйтесь, зовите друзей, делайте перепосты. Через неделю узнаем, кто победил, и трек-победитель попадет в постоянную ротацию. Получат ребята на свой баланс немножечко неформатных рублей и будут звучать всю неделю в треках недели. Ну а победители прошлой программы, напомню, у нас группа «Большой ногами» со своими соседями. Прям вот с удовольствием пихну трек в ротацию, уж больно душевно получилось. Вот, всем пока, всем счастливо, друзья, не болейте. Я, по ходу дела, все-таки разболеюсь, потому что бухнуть нельзя. Езжу на работу на машине. Вот, и, ну, будем надеяться. Ладно, все, всем пока, счастливо, друзья, не болейте.

0: Вспомним, не чокаясь.
1: В 1996 году в поддержку одного алкоголика, я тоже за него тогда голосовал, певец дал больше 60 концертов, и человеку, естественно, стало плохо. Теряя сознание, в гостинице он смог выползти из номера, чтобы его нашли. И в этот момент мимо этой гостиницы проезжал единственный в городе реанимобиль. В больнице в это время была смена лучшего кардиохирурга области. А для спасения нашлась единственная ампула для растворения тромбов, присланная американцами в качестве демонстрационного материала. Вот такие сказки. А может, и не сказки. Народный артист Российской Федерации Сергей Георгиевич Захаров. Пора любви.

Не плачь ты, осень, безутешно, как перед злом, перед бедой. Я знаю, ты бываешь нежной и золотой.

Листок последний на березе. Выходит лето из игры, последний луч бросает в осень из-за горы.

Родился Сергей Захаров 1 мая 1950 года в Николаеве в семье военнослужащего Георгия Михайловича Захарова и Зинаиды Евгеньевны Захаровой. Потом Москва, Байконур, где служил папа, там рос и сын. Петь Захаров начал в 5-летнем возрасте, рано женился. В 69-м году у него родилась дочь. Во время службы в армии был ротным запевалой. Принимал участие в художественной самодеятельности военных строителей. Пел в ВИА «Дружба». И в 1971 году был направлен в Москву, где поступил на отделение музыкальной комедии и музыкального училища имени Гнесиных. Во время учебы стал солистом государственного эстрадного оркестра под руководством Леонида Осиповича Утесова. Захаров вспоминал: «Я как-то подрабатывал в ресторане «Арбат», пел по-английски с джазовым оркестром. Там меня и услышал Утесов. После одного из выступлений подошел его директор: «Вы понравились Леониду Осиповичу». Вот так, ребята, выглядела карьерная лестница в Советском Союзе.

673 год. Ленинградский мюзик-холл. 74 год. Золотой Орфей. Болгария. Потом Польша. Сопот. 74. 75 год. Небесные ласточки. Главная роль. Ну, там с Мироновым, знаете, там комедия офигенная. И 77 год. Коллективная драка с нанесениями телесных повреждений. И срок. Вот такие вот дела. Вот вы мне скажите, это, наверное, проклятие всех вот талантливых и одаренных. Есть люди, специально ставящие палки в колеса успеха. Их, ну, понимаете, этих людей раздражает успех и радость других. Они не могут физически радоваться вместе со всеми. Или радоваться, ну, понимаете, просто от хорошей игры, пения, спортивных достижений. Короче, очередной уникум пал от сложившихся обстоятельств. Но руки не опустил. Заслуженный артист РСФСР, 86 год. Народный артист Российской Федерации, 96 года. Орден Николая Чудотворца за приумножение добра на земле. Орден Дружбы. Орден Звезда Славы Отечества. Скончался 14 февраля 2019 года в Москве, в одной из больниц, от сердечной недостаточности. Слушаем великого баритона России.

0: Участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

как на старой картине с пузырящейся краской, на дырявом холсте в пыльной раме, что висит над диваном уже целую вечность. На нее никто внимания не обращает, привыкли. А снимешь с гвоздя, отнесешь в мусорку, сразу в комнате мучительно не хватает чего-то важного, нужного. Теплый летний, солнечный вечер. Полчаса назад пролил дождь, но асфальт уже почти сухой. Пацаны шумно играют во дворе в футбол, а девочка Таня со второго этажа в легком ситцевом платьице, отставив в сторонку сандалии, прыгает босая через скакалку на мокрой траве газона. Брызги летят. Пахнет блинами. Мамин смех на кухне. Папа что-то рассказывает или читает. Вот мама в дверном проеме, в лучах вечернего солнца, вытирает руки, закидывает полотенце на плечо, подходит, обнимает. Руки теплые, нежные, родные, целует в лоб, зовет ужинать.

вот истрепались. Выцвели на солнце все карты, атласы, спутники, навигаторы и прочие гаджеты. И лето прошло, как обычно, быстро, незаметно увязло в осенней грязи. Все вокруг тусклое, серое, холодное, неуютное. Люди все какие-то темные, замороченные. Все куда-то спешат, суетятся. А спросишь, зачем? Они и не знают. Улыбаются недобро. Сердце очерствует, глаза закрыты. И только западный ветер бьет в окна колючим осенним дождем. Стекает потоками по темным стеклам, размывая образы, глядящие на меня из темноты. Родные, знакомые, любимые, близкие такие. Кажется, протяни руку и дотронешься. Смотрит с любовью и теплом. И улыбаются. Неуловимо так, неуверенно. Извиняются будто. А виноват-то во всем я.

Ты дал мне эту планету чистой, светлой, теплой, уютной, счастливой, зеленой и голубой, звенящей птицами, поющей ветром, прозрачной, хрупкой такой. Прости, что я ее не сберег.

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
2: Нет, мама.

перекрестке, и дождь зараза хлесткий. Важно не сутулиться и не втыкать в асфальте.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Дожди», о вере, светлое будущее.
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Код осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

Дай мне огонь, горящий в твоей руке, озаряющий путь вперед, плывущих по жизни реке. Скажи о том, что сбудутся скоро мечты, что не будет потерь.

Мы не так уж свободны, не так уж молоды. Нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы. В наших речах не

Будем смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, сломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия на

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, добрый вечер, другие подруги. 21.01 на моих зеленых системных. Генка, привет, Женек. Женек у нас уже под мухой. Женек уже под мухой у нас. Он написал «Ревет». Кстати, да, давайте сейчас, пока я помню, захреначу, чтобы у нас чат, работал на стриме. Так, обновить кэш. Вот. Вот. Ну что, друзья, я тут уже за эфиром, пожалуйста, всем. Я пытался сегодня настроить звук как-то на десятки. Ни хрена у меня не вышло. В итоге я запихал плюс 12 дБ. Сейчас в микрофон идет жуткая перегрузка. Я понимаю, что звук говняный сейчас на радио. На стриме он более-менее. Вот. И, видимо, на этой неделе мне придется вот из этого помещения переезжать в соседнее. Как я и планировал, оно придется скоротечно собирать отдельный комп под семеркой именно для эфиров. Ну и как бы буду уже эфирить оттуда. Вот, ребят, смотрите, прошлый миксер, ну, который у нас состоялся, у нас же в прошлую среду не было программы из-за того, что у меня тут все обновилось и сломалось. Вот, а в прошлом миксере у нас не было никаких победителей, потому что победили все. Вот, и так получилось, что на прошлой неделе я забыл насобирать народа на программу. Вот, и буквально там за полчаса до эфира я собрал треки с пластинок, которые вышли на лейбле «Неформатное радио». Вот, решил из них сделать программу. Но, увы и ах, сломался комп. Вот, и пришлось всем слушать автодиджа вместо меня. Ну, и я решил, как бы, ну, раз так было задумано, то так я и сделаю. Причем самое интересное, в течение этой недели, да, вот, которая прошла с периода поломки, практически все, кого я выбрал сегодня в программу, они мне написали, позвонили, причем они не знают, что они сегодня будут звучать. Вот, поэтому для кого-то это будет сюрпризом, для кого-то это будет... Я никого не предупреждал. Сегодня так вот, просто я вышел, как говорится, вот он я, а вот он я, да, и принимайте как хотите. Сегодня мы будем слушать песни, которые вышли на лейбле «Неформатное радио» от разных музыкантов. Вот, и сегодня мы «Хомяка» послушаем, его я уже предупредил, да, но опять же я его предупредил уже на стриме, вот, поэтому как-то так. Вот, своя компания, Алекс, приветище, Антоха, здравствуй, дорогой, с Петрухой я уже здоровался, с кем забыл, вроде со всеми поздоровался, да. Вот, Женек, ты под мухой, я понял, ревет, он пишет, что он Захар. Женька, я тебя поздравляю со сменой паспорта, теперь ты Захар, ну, а я, видимо, сегодня буду тогда Евгентий. Вот, ну и давайте начнем с чувака, которого я вчера вспоминал на программе «Бомбардировка». Вчера у нас играл такой трек, и я прям подумал, что если закрыть глаза, скорее всего, я бы подумал, что это вот он. Дорадо, воронежский проект, парнишка. Вот, и, собственно, синглом он у нас выпустился. Ну и почему бы нет, давайте поставим, послушаем такой. Я прям начну с лайтовых вещей. Это прям очень лайтовое, прям для девочек. Прям такая вся в ромашках, в розочках. И прям ой-ой-ой, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: А итак, друзья, 21.09, пусть будет уже 09.01, и только что у нас отзвучал, да, я нашел, да, его на сайте. Ребят, сегодня не на все треки будет ссылочка, потому что не все они есть на сайте, но все они изданы у нас на лейбле, как бы, и их по лейблу можно поискать, да. Я единственное буду говорить откуда. Вот этот трек вышел синглом, но он у нас есть на сайте. Ссылочку я бросил во ВКонтакт, в Ютуб, Дискорд, я не знаю, ищите где. Кому трек понравился, берите, качайте. Вот Дэм пишет, взял флешку специально из машины, думал, покачаю ништяки. Вот. Что тут? Антоха спросил, голосовалка будет ли? Нет, не будет голосовалки. Эти же треки, они все у нас периодически или бывают в ротации, или будут в ротации. Да, еще не все запущены, но вот после этого эфира они там точно уже будут. Потому что это треки, изданные у нас на лейбле, соответственно, из то, что издано, я часть беру в ротацию, я их засовываю. Вот, если там большой альбом, то вот первый год звучит там одна часть альбома, второй год звучит не весь альбом полностью, а вот я их так раздвигаю. Вот, так, Валюха пишет, неплохо звучит, мелодично. Антоха вот пишет, точности ради, эта песня была в миксере, песня норм, она была в миксере, я тебе, знаешь, даже скажу больше, она туда попала просто из моей вредности, мне Дашка проговорилась, что вот если бы, короче, не помню, как зовут, господи, по-моему, Сашка или Леха, Никулин, вот Дорадо, давайте просто Дорадо, да, он как общались они с Дашкой, он говорит, вот если бы моя песня там прозвучала на миксере, я бы, наверное, говорит, расплакался бы. И я прям раз под шумок, и в следующий миксер его хлоп, и мне было интересно увидеть эти слезы. Вот, но мне их не показали. Вот, так, что там у нас? Лайтово и приятно написал боевой хомяк. Вот, и с Витосом мы выяснили с нашим пермяком, что он мне пишет, оформи доставку. Я не пойму, какую оформить доставку. Яндекс доставку. Из холодильника в радиорубку. Вот. Да я сбегаю сам. Сейчас какую-нибудь длинную песню включим. И сбегаю. Мне тут бежать-то всего 2 километра. Ничего страшного. Приволоку себе, что прибухнуть. Вот. И будет хорошо. Будет совсем хорошо. Вот. Следующий трек. Давайте будем двигаться дальше. Следующий трек у нас... Короче, вышел на лейбле один сингл, да, но в трех вариантах. В трех вариантах. В первом варианте пели вместе наш Васек, который группа «Фильм», Василий Игнатьев и Коля Белокопытов. Вот. И потом каждый вариант был вариант от Васька отдельный и отдельно от Коли. Вот, я взял Колин вариант. «Горячий асфальт» группа называется. Это «Москва». Вот, и трек называется «Роза ветров». А, собственно, ставим, слушаем, тоже у нас на лейбле присутствует. Вот на этот трек ссылочки не будет, но он есть везде, там Яндекс.Музыка, Spotify, где там iTunes, хренюнсы, вся вот эта хрень. Везде все это присутствует. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, 21:16 на моих зеленых системных. Вот Витек пишет: люблю такие эфиры, класс, прям отдыхаешь душой. Ты знаешь, а скоро же я вот, ну, в новом году все-таки рассчитываю закончить студию. Вот, там будет уже, ну, совсем по-другому. Там будет другой совсем колорит, колорит. Вот, у меня же там проходит еще труба из бани. Да? И я, наверное, мне так, мне хочется думать, что я туда сделаю каминчик еще. Еще сделаю каминчик. Вот. И будет у меня тут не форматно, а будет каминчик трещать. Будет прям вот хорошо. Будет прям вот хорошо. Ну, посмотрим. Хочется думать, что я это проверну дело. Вот, ладно. Что там у нас еще? Что там? Классика есть классика. Хорошо. Зашел, а тут никого, Серега Дембицкий. Привет, Серега. Я бегал. Я бегал за бутылькой. За бутылькой бегал, старый алкаш Зухер. Так, что там еще у нас? Дэм пишет: такая ритмика Цоя напоминает, если на детали не смотреть, прям какой-то ностальгией пахнуло. Слушай, сегодня Цоем сегодня еще пахнет, я тебе обещаю. Вот, Геннадий предлагает еще кресло-качалку. Слушай, я не люблю кресло-качалки, честно. Я обещал Коляновне сделать кресло-качалку. Я и сделаю вот сейчас, ну, знаете, как я и сделаю? Я сейчас скажу, как я и сделаю через год. Вот на следующий год я закончу столярку, студию, и вот уже в новой столярке сделаю Коляновне кресло-качалку. Вот, Вадим, привет. Ты вовремя дома нарисовался, потому что сегодня мы... А, ты прям нарисовался к своему треку. Ты прям нарисовался к своему треку. Вот же. Вот, у нас с Вадимом сколько? На лейбле Неформатки мы выпустили с ним целых два альбома. Целых два альбома. Один с инструменталкой. Я просто ищу его. Где-то он у меня был. Так, это у меня Хмели. Это у меня Дениска. Вот он у нас. А, вот он у нас как раз Дорадо, который звучал. Вот же он. Вот же наш Вадим. Вот же наш Вадим. Так. «Я нарисую сон» называется альбом. У меня пластиночка в руках. Она у меня есть. И оттуда это у нас получается второй трек. Второй трек с пластинки. «Я нарисую сон». На сайте его, по-моему, нету, поэтому ссылки тоже не будет. Вот сейчас Вадиму задача. Вадим, ты кидай ссылки сейчас на все вот эти вот свои присутствия, да, на витринах. На витринах, чтобы мне не бегать, не искать. Вот, так, Витос пишет: мне Биг Хана напомнил. Слушай, ну Биг Хан это же кто был? Он же делал кавера на Цоя. Он чисто и работал под Цоя. Он под него косил, ходил в таких же прикидах, с такими же прическами. И, собственно, он на этом и пытался заработать. Я не знаю, насколько он заработал, не заработал. Но вот так что, наверное, Цоя напоминает это ближе. Это ближе, ладно. Итак, сейчас у нас будет Вадим Манцев, «Слова для бумаги», альбом «Я нарисую сон». Поехали, ставим, слушаем. Мне нравится эта песня. Я ее сам прям выбрал.

Итак, друзья, 21-23 на моих зеленых системах. Смотрите, сколько на ваших. Вот, Антоха пишет, мне зашло. Витос пишет, отличная песенка. Мне напомнила группу «Рождество». Группу «Рождество». Слушай, я, наверное, не знаю группу «Рождество». Нарисовался тут вон Серега Вовкунчик, дружбан мой. Пишет, трек огонь, только приперся с работы. А я, видишь, ты только с работы приперся, а я на работе сижу. Вот ты приперся, а я еще сижу. Вот, нашел я ссылочку. Нашел я трек этот на сайте у нас. Ну, опять же, говорю, вот он есть на пластинке, он есть на всех цифровых витринах. Набирайте Вадим Манцев, я нарисую сон. В Яндекс.Музыке, в Spotify, где он? Где вы там слушаете? Везде все это есть. Так. Дэм пишет тоже про Рождество. Вспомнил. Слушайте, ну я попробую найти группу «Рождество», но я ее не слышал. Ну, они к нам не заливались, соответственно, а я уже последние, наверное, лет 10 ничего не слушаю, кроме неформатки, поэтому мог пропустить. Мог пропустить запросто. Так, Вадим. Вадим молчит. Вадим молчит. Так, Вадяру Коляновна мне дала. Да это ты, она тебе твою Вадяру отдала, бестолковую твою, которую ты привозил, пятерку. Приехал ко мне чувак, дружбан мой, он знает, что у меня самогонный аппарат. Вот, знает, что ко мне пойло везти вот точно не надо. Взял, привез пятерку какой-то дряни. Я попробовал, ну прям, ну говно, ну прям, ну вот это вот этиловый спирт. Невкусно. Вот, я ему говорю, увози. Он уехал и оставил. А потом на днюху уже забрал. Так, Серый, у тебя... Кстати, а где Яков Николаевич? Он обещал сегодня быть у нас. У нас сегодня обещал старик Яков быть. Вот, и забрал ли он у тебя пластинки, скажи мне. Вот, я ему ссылочку на тебя бросил. Он должен был с тобой связаться и забрать у тебя коробку пластинок. Вот, так, вот, Вадим тут, Вадим накидал нам в Дискорд все возможные ссылочки на себя, вот, и, собственно, кому надо, находите, в Дискорде он есть, хватит меня позорить, а чё б тебя не попозорить, ну, надо догадаться ко мне с водкой приехать, ну, ты мне еще бабу резиновую привез, вот, ладно, что там? Я про виноградную, мы с тобой, помнишь, ты приехал на днюху, мы ее начали. Вот я ее до сих пор пью еще, эту литру. Я, то, что мы же потом пили с тобой, что мы с тобой пили? Вискарь на сливе мы пили, да? Вот, а виноградная так в холодильнике осталась. Вот я ее уже второй эфир допиваю. Вчера в бомбардировке ее пил, сегодня в миксере побухиваю. Вот, ладушки. Вадим Ацов. Мне, кстати, вот эта песня очень нравится. Там есть еще треки, есть, конечно. Но вот прям это мне очень нравится, поэтому я ее взял сегодня в программу. Вот дальше как раз будет про тех, кто... про тех, кто хотел вспомнить Цоя. Вот сейчас у нас будет группа «Фильм». Группа «Фильм». Они прям вот работают... в направлении Цой, да, в направлении Цой. Ну, во-первых, они постоянные резиденты Камчатки, они там постоянные, господа постоянно там они выступают, практически я смотрю, ну, через день, через два они там каждый день играют. Вот, ну и свой стиль у них тоже приближенный к Цою. Поэтому, собственно, кто кричал, что на Цоя похоже, сейчас вам еще одна Цоя подобная группа. Итак, группа «Фильм», город Питер, Васек Игнатьев. Я знаю, что он не смотрит, но он же увидит потом запись. Машу тебе лапкой. Вот, собственно, спасибо, принял нас в Питере хорошо. Мы прям до сих пор вспоминаем. И я пью, кстати, из твоих стопочек. Вот, поехали. Ставим, слушаем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и
2: держись. Итак, друзья, 21:31 на моих зеленых системных. Только что у нас отзвучал Вася Игнатьев, группа «Фильм», город Питер. Это альбом «Время устало ждать», и трек называется «Домой». Вышла пластиночка у нас. Я за эфиром сказал, ну сейчас в эфир скажу, потому что то, что у нас в том году вышли пластинки, синглы, как-то их более-менее я в эфирах там ставил, крутил. А в этом году что-то я ни одной программы не делал по нашим пластиночкам. Вот, поэтому я решил, что надо выборочно хоть что-нибудь сделать. И вот сегодня решил закатить эфир именно по выпущенным пластинка. Вот, Дениска, привет. Привет, здравствуй, дорогой. Что там? Дэм пишет, половина недели отработали, можно и расслабиться. Нужно расслабиться. Я среду жду, как люди пятницу. Я по пятницам не бухаю, кстати. А вот по средам я отлично расслабляю. Мне еще завтра ехать с Зеленым, с Ромкой, с дружбаном, с моим тульским. Вот, поедем мы с ним окна вставлять. А там второй этаж, здоровые окна, все это тяжело, все это надо будет тащить наверх, а еще там витрина дует. И сегодня вот я смотрю погоду, вот на завтра вроде Яндекс обещал плюс, но что-то я прям вот вообще не верю в это. Мне кажется, завтра будет такая же морозина, и меня завтра продует, поэтому завтра я, наверное, приеду с работы и стакан всажу. Он хорошо помогает. Вот, ладно, едем дальше. Дальше песня, которая... Я вот решил опередить события. Где наш воронежский друг Дениска? Где? Где наш Денчик? Вот, я думал, сегодня он у нас... Его никак не знаешь, он всегда есть. А тот он нужен, а его нету. Что такое? Где Дениска? Ну и ладно. Короче, вот эта песня, которую мы сейчас услышим, она выйдет, да, я переобул, колеса переобул, выйдет только 1 декабря, она выйдет 1 декабря, через неделю, но мы сегодня уже послушаем, это трек называется «Ты мой яд», DVR, собственно, Воронеж, поехали, ставим, слушаем, может кайфанет.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: А итак, друзья, 21:37:30 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. А, нарисовался наш лысый, худосочный воронежский друг Дениска. А, пишет, я с ТикТока сбежал. Вот. Я тут, Дениска, запалил твой трек. Вот то, что вы сейчас услышали, друзья, это выйдет на всех цифровых витринах 1 декабря. Поэтому, собственно, прям ждите. Ждите, Дениска сразу, я думаю, вывалит. Потому что он сидит, он прям дежурит. Он дежурит на платформах. Как только трек выходит, я смотрю, посыпались везде сразу. И вот сейчас он там сидел на ТикТоке, пиарился. А тут раз, уже играет трек, который еще никто и не слышал. Так что, друзья, вы первые, кто сегодня услышали этот трек живьем. Так, ну вот что пишет народ. Так, вах, какой песня. Вадим пишет, какой же Воронеж музыкальный город, молодцы, нам нравится песня. Так, Денис его зовут, не Дима. Валюха пишет, классно, красиво звучит. Серега написал, трек зашел. Так, что там еще? Витос пишет, скоро мне пластинка от Дивера придет. Да, у меня тоже есть пластинка. Я, кстати, могу вам показать. Да, у меня есть пластинка от Дивера. Вот угадайте, кто рисовал? Кто тут креативил, понимаешь? Кто тут все вот это вот изображал? Вот, Петруха пишет, трек классный. Поздравляет вот с премьерой. Даже Дэн первый раз слышал. Дэн вообще, он сегодня первый раз просто узнал, что есть такая группа Дивер в Воронеже. И он сейчас побежал в ТикТоке искать их, искать группу Дивер. Дениска, ну расскажи мне, что ТикТок, он как он вообще, нужен он нам, музыкантам, или нет? Потому что я как-то что-то не вкурил эту хрень, я ее закачал себе, поставил на мобилу, посмотрел. В основном в ленте увидел кучу дебилов, ну, какой-то ненужной фигни, и все, больше не открывал. Ты у нас, как человек, который сидит в ТикТоке постоянно, расскажи, нужен ли он нам, музыкантам, и что с ним делать вообще, с этим ТикТоком? Вот, проконсультируй. Кстати, друзья, вот чтобы вы знали, Дениска у нас самый продаваемый музыкант на лейбле, я не шучу, он реально прям вот рубит бабло. Он рубит бабло, и у нас вот первые выплаты уже были, когда Дениска был по бабкам на первом месте. Там у него, я суммы сейчас не помню, да, но вот мне 100 баксов выкинуло CD Baby на PayPal. Вот, и я сразу же вскрыл статистику, там у кого больше всех, на тех и поделил. Вот. Так, что, смотрите, Дениска пишет, ТикТок нужен, там аудитория больше, чем ВК. Я там половину дисков разослал по всей России. Слушай, ну, нам надо с тобой этот сделать обучающий видос. Ну, мне просто самому интересно. Как это называется? Поместится ли моя морда в ТикТок? Вот. Что мне там? Ну, что с голой жопы прыгать я не умею, извините. Вот, ну, что-то как-то надо его использовать. Ладно, поехали дальше. Далее у нас Юра Арцизов. Юра Арцизов, человек, который записал практически все отбивки на все программы. Человек, который ведет у нас передачу. Господи, аж из головы вышло. О главном, блин, все гениально просто. Вот, все, я уже старею. Все гениально просто. Каждый первый четверг месяца выходит у нас на неформатке. Уже больше года, уже даже больше 2 лет, мне кажется. Человек, который сам по себе выпустил альбомов больше, чем БГ. Больше, чем Борис Гребенщиков. Вот. Ну и вообще просто замечательный человек. Вышел у нас альбом, называется он «Бисквит». Так, сейчас я его найду, попробую. Ой, сейчас я его попробую, найду. Он у нас где-то есть тут. Вот. И песенка с него, она называется у нас «Оливье». Сейчас. Где-то у меня был тут Юрка Арцизов. Вот, у меня тут есть квазаров, несколько тысяч вариантов. Так, а где у меня оливье? Где? Он у меня есть точно, я знаю, но просто он где-то видно не под рукой. Ладно, не буду пока. Сейчас, если найду. А, вот тут еще три пластинки. Ну-ка, ой, что тут у меня? Тут у меня... вот же он, Юрка наш. Вот, вот такая вот пластинка. Альбом называется «Бисквит», и, по-моему, он у него 21-й. Вот мне кажется, что он у него 21-й, и вышел он в 21-м году. Вот, и трек оттуда получается 1, 2, 3, 4, 5-й по счету на пластинке, называется «Оливье». Поехали, ставим, слушаем, ну и на всех цифровых витринах присутствует. Кому понравилось, забирайте оттуда.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А, итак, друзья, 21:45 на моих зеленых системных. А, даже не, я сейчас за эфиром показывал на стриме пачку пластинок. Это вот у нас вышло за 21 год уже. А еще я жду Грани 3 пластинку. И у нас пластинка еще от Хомяка будет большая. Большая пластинка. Так что во, чуете, как мы прям шмурыгнули в этом году. Так, что там у нас? Вадим пишет, я сюда перешел бухать виски. Ну и правильно. Рома Кока-Кола. Где ссылка на альт в посте в ВК? Дениска, слушай, она там есть. Я ее кидал туда. Ну а там гласилка такая. Просто хочу помочь материально неформатке. Это если есть желание. Как бы там групп-то нету. Никаких альтернативных гласилки. Сейчас я погляжу. Она в посте была у нас. Она у нас была. Вот она у нас. Ссылку на альтернативную гласилку. АХ01ВЦ. Рабочая. Все там есть. Не обманывай. Не обманывай. Так. Что там? Антоха написал. Прикольно. Петрух пишет, как всегда, душевно. Песня, в которую хочется завернуться, как в плед. Под нее хочется завернуться в плед. Ну, у Юрки, у него вот все такое доброе. Но он сам по себе добрый человек. Добрейший души человек. Вот, и у него, соответственно, и песни такие же. Он даже, когда пытается сделать прям какое-то рубилово-мочилово, оно у него все равно получается такое вот мимимишное. Мимимишное. Это вот как есть у нас Таня Буланова, да? Вот что бы она ни пела, все равно плакать хочется. Вот так же и у Юрки. Он классный музыкант, классный. Он все делает здорово. Но даже если он пытается сделать какое-то рубилово, оно у него прям такое мимими получается. Такое нежное все, такое прям домашняя, тепленькая. Вот. Так, что там? Вадим перешел бухать сюда. Хомяк есть захотел. Ну, поешь, Витька, поешь. А что делать-то? Вот, я сейчас на ночь жрать не стал. Я перестал есть на ночь. Предпочитаю алкоголь в чистом виде. Вот. Так, ну чего? Поехали дальше. Поехали дальше. Сейчас будет у нас как раз вот песня, которую я услышал недавно, потому что, выпускал пластинку от Хомяка. Я сейчас не могу этой пластинкой потрясти, потому что она ко мне еще не приехала. Вот, но вот эту песню я выловил на новой пластинке от нашего Хомяка. Собственно, она на днях появится у нас. И отправлю я Витьку его порцию пластинок. У себя одна, конечно, у меня останется. Вот, и вот оттуда песенка. The Victory Band, Я слаб называется трек. Лыткарина, по-моему, да, Витек? Ну, Москва, скажем так, Москва. Поехали. Сейчас...

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: А итак, друзья, 21:53 на моих зеленых системных. Вадим пишет: мне нравится такое настроение музыки. Не-не, оно классное, прям, ну, я реально вот кайфую под него. Я тут за эфиром рассказывал, что как я вообще окунулся в Victory Band. И первое знакомство было не очень, а потом вот я когда прочухал всю эту фишку, я понял, что прям вот я реально кайфую. Мне нравится. Так, хорошая песня. Антоха Бидит пишет: прикольно, даешь блюз на калаше, песня огонь. Так, что там, откуда ты все знаешь? Я с Витей в личке договорился. Так я знаю, что он вам отправит, потому что я у Витька новость видел, что он тоже будет как сеятель раскидывать диски. Вот, кстати, друзья, помогайте Витьку, у него есть определенные проблемы в жизни, я не буду говорить, какие, деньги ему нужны, поэтому, кому он пластиночку пришлет, ну, не пожалейте, там, 100, 200, 500 рублей, у кого, кто сколько может, перешлите ему в обратку, потому что, ну, реально, ему это надо. Так, что там еще у нас? Что там еще? Пио. Я не понял, твои слова очень помогли, пиво сына. Спасибо. Вить, это тебе спасибо. Спасибо тебе, что ты есть, что ты делаешь свою музыку по-своему. И она просто, она доставляет кайф. Это же здорово. Вот, ладно. Рассказал. Кто дальше? Кто дальше? Далее у нас 4 вздоха. Группа Борис Федорович, они не знают, что сегодня будут звучать в эфире. Да, выпустили мы альбом «Фартовый клевер». Вот так вот он выглядит. Плюс Вовка его выпустил еще в виде флешечки. То есть, смотрите, в коробочке лежит флешечка. Вот, и на нем вся вообще, как это называется, ну, вообще все, что есть у Бориса Федоровича, кроме фартового клевера. Вот, но у него этих флешечек мало. Мне она по блату досталась. Вот, и даже у меня записан где-то в рубрику пластиночки ролик, но еще не выгружен. Еще не довел до ума. Вот, как бы оттуда. Оттуда песня «Четыре вздоха» называется. Альбом «Фартовый клевер». Группа Борис Федорович, Москва. Поехали, ставим, слушаем.

Итак, друзья, 21:59:39 на моих зеленых системных. Убавил чуть-чуть ухо, а то я на Витосе прибавил себе на боевом хавике. Вот. Так, ну что, это у нас был Борис Федорович, фартовый клевер альбом. Трек называется «Четыре вздоха». Много классных песен у них, много. Я эту флешку, ну, сказать, что всю до дыр заслушал, нет. Ну, конечно, абсолютно все нравится не может, но для себя тут очень много всего интересного подцепил и слушал с удовольствием. Так, вот пишет Витос, хорошая, классная идея с флешкой. Слушай, ну это идея старая, есть еще, знаешь, флешки, можно их делать, они как кредитная карточка, они плоские, да, и из нее вот так вот как язычок выбрасывается этот... У меня она есть, я просто не могу показать, но они теряются, понимаешь, вот флешка, ее потерять, вот раз-раз и все, и она потерялась. Пластинка все-таки, это вот она, ты ее в руки взял, и вот она у тебя в руках. Ее можно на полочку поставить, ее можно подписать, подарить. Как бы пластинка — это самодостаточная вещь, а флешка — это штука, которую можно потерять очень легко, поэтому нет, лучше все-таки пластинки. Так. Что там, дрищ наш лысый убежал в ТикТок дальше. Вадим пишет, хорошая песня. Витос спрашивает, где мои 120. Слушай, твои 120, они на тебе есть. Тебе надо просто к ним вернуться. И будет все хорошо. И дышать полегче будет. Но учитывая... Я, знаешь, где-то сейчас видел недавно, ну, по ленте пробежала фотка Сенчина. Это вот толстяк, пиво толстяк, который рекламировал-то, да? Все его знают. И сейчас он прям вот схуднул сильно-сильно. И прям, ну, старый дед. Вот эта вся кожа, да, которая была наполнена его массой, она вся висла на нем. Ну, жуткое зрелище. Поэтому думаешь, что нахрен, так сильно худеть нельзя. Так сильно нет. Надо сбросить ровно настолько, чтобы твой организм себя чувствовал комфортно. Вот, и все, остальное пусть остается на месте. Не надо его прям полностью так организм мучить. Вот, ладно, дальше. Дальше двигаемся, дальше у нас... Так, сейчас мне надо найти только, где... Где у меня... Так, это у меня дрищ. У меня тут дрища этого... Ой, мама, не горюй. Сейчас я найду. Мне нужна пластинка. Пластинка с девушкой. Где она у меня? Она у меня была. Она у меня, наверное, в ящике лежит. Я ее сейчас не покажу, ладно. Она у меня лежит в коробке, потому что она у меня прошлого года. Она не этого года, она прошлого года. Но как без нее программу провести? Да никак, Маша Канемара. Вот, и песенка прям совсем в тему, потому что называется она «Моя зима». Вот, Машке, я знаю, что они пишут альбом. И я жду от них уже давно от них жду свежий альбом, а они все никак и никак. Все никак и никак, поэтому эта песня с напоминанием о том, что пора уже, понимаешь, новый альбом выпускать. Машка, поехали. Пермь, Маша Канемара, «Моя зима».

Стоять, Зорька, забыл я подкинуть отбивку. Отбивку забыл подкинуть. Ну ничего, ладно. Неприятность эту мы переживем. А, итак, друзья, только что отзвучала Маша Канемара. Я нашел, я сбегал, нашел пластиночку. Вот, у меня есть эта пластиночка. Вот, на ней 4 трека. И это у нас третий трек с пластинки. Пластинка называется «Дыхание», Маша Канемара, город Пермь. Вот, классная, классная группа, классная музыка, классная девочка. Все классное, вот я не знаю, все круто. Чего, вот пишет Витос мне, что не успевают старое записать, уже нового наворотили. Сегодня третий вариант дебютной песни начали делать. Вот, ну, дай боже, чтобы вы уже остановились. Хватит, хватит уже переделывать, давайте уже, уже пора. Вы понимаете, что пока вы оттягиваете все это за усы и за хвост, про вас люди забывать начинают. Надо на волне находиться постоянно. Вот, нарисовался у нас Микки Маус в чате. Привет, привет тебе, ушастая мышь. Так, Витос пишет, вот новый состав, новое звучание, еще больше по року. Слушай, ну там, мне кажется, вот звучание-то вам менять-то не надо. А, потому что вот я боюсь, что вы сделаете очередную группу, похожую на всех. Вот вам надо оставить вот это звучание. Вот именно вот это вот. Оно, вот оно называется «Дыхание», да? И реально дышит. Дышит альбом, дышат песни все. Мне кажется, не надо вам там ничего менять, потому что, ну, это опять же мое мнение, вам, конечно, виднее, но вот, вот сейчас вы ни на кого не похожи, сейчас вы прям классные. А сделать очередную рок-группу, ну, не знаю, смотрите сами. Так, Петруха пишет, у нас медляк никак не идет, пока его делаем, уже 3 трека сочинили параллельно, а песня хорошая, звучала, сильно вылизывать не надо. Вот, все сильно вылизывать не надо. Антоха написал, прикольная песня. Что-то еще кто-то что-то написал. Все, я уже пролистал куда-то. Так, русский рок — это круто. Да, я согласен с тобой на 1000%, потому что русский рок, он всем рокам рок. Всем рокам рок, потому что все-таки у нас получился свой рок, да, вот, вот все хают, да, вот есть эта кучка людей, которые говорят, фу, что вы там, вы этих перелизываете, тех перелизываете, а на самом-то деле получилось чего, что наша культура поглотила америкосов, да, с ихним тяжеляками, с ихним роком, с ихней классикой, и сделала смысловой, такой же красивый по музыке, но еще и со смыслом. Потому что если взять все, что поют классические американские рок-музыканты, переводишь текста и думаешь, мама дорогая, я больше слушать это никак в жизни не буду. Я так перестал слушать Limp Bizkit, я так перестал слушать Nirvana. Вот, а у нас все-таки все это приправлено хорошей порцией текста и мыслей, и получилась своя культура, действительно русский рок. Вот я единственное жду, когда появится на цифровых площадках везде пункт русский рок, Russian рок, потому что там есть всякие там рок, панк-рок, поп-рок, альтернатив-рок, а вот русский рок нету. Странно, странно. Так, ладно, что там еще? Что там еще? Все, больше никто ничего не написал, поехали дальше. Вот, далее наши питерские друзья, к сожалению, Юры Шеллига с нами больше нету. Ну, умер он недавно совершенно, это группа Асбест. Вот, и оттуда прямо первая песенка с этой пластинки, называется она «Волки», город Питер. Юрка, земля тебе пухом, как бы. Там сейчас ты играешь со всеми классными музыкантами, которые уже там. Поехали, ставим, слушаем. Асбест, Питер, «Волки».

нами, но вот осталась от него такая пластиночка. Я не знаю, будут ли они без Юрки продолжать Асбест. Ну, я так понял, их двое всего. Их двое всего в группе было. Не знаю. Пока как бы этой информации у меня нету. Так. Оставьте есть только миг. Это отбивка. Это отбивка, друже. Нарисовался у нас Денис Шишканов. Привет. Здравствуй, дорогой. Под конец эфира решил забежать. Но все равно молодец, что пришел. Так, Данила, привет. Здравствуйте. Вадим пишет: соболезную друзьям. Слышались с ним в эфире миксера. Да вот, знаешь, как вот, насколько все тонко, да, вот общались с человеком, выпустили пластинку. Он собрался пластинок заказать, ну, вот сейчас. И раз там что-то, ну, месяц прошел, смотрю по ленте, уже отпевают. Жутко было. Это была группа Асбест. Вот я сейчас покажу пластиночка. На всех цифровых витринах есть. Альбом называется «Избранные». Вот, это Питер. Так, ну и следующий участник. Я сегодня решил пробежаться по пластиночкам, которые мы выпустили в этом году. Будет еще две или три пластинки выйдет в этом году. Ну, собственно, вот эта пачка, вот я уже два раза ее показывал, да, собирал. Вот, еще одна пластиночка. Движение «Яш», город Москва. 100 пластинок у Якова Николаевича, вот он недавно забрал. Недавно забрал у нас 100 пластинок, поэтому кому интересно, стучитесь к Якову Николаевичу. Он обещал сегодня быть на эфире, но опять этот старик Яков нас обманул. Ну таки да, группа «Движение Яш», он просил не называть его ни группой, ни проектом, а просто «Движение Яш», долбожданный, долгожбанный квадросингл называется пластинка. Вот, и песня оттуда, которая в принципе стрельнула у нас на неформатке самой первой из всего его творчества, «Девушка ждет», ну она прям вот, мне кажется, самое то, что вот доктор прописал, поехали.

0: есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: А итак, друзья, 22:23 вот такое красивое системное время у меня. Это была последняя песня сегодняшней программы. Вот. И сегодня я еще раз скажу, я просто решил пробежаться по пластиночкам, которые мы выпустили в этом году. Вот. И достаточно большая увесистая охапка получилась. Что-то навыбирал. Вот. За эфиром сказал, но повторюсь еще раз, в эфир музыканты уже как бы Новый год близко, поэтому кто еще не записал, кто еще не прислал новогодние поздравлялки от группы, присылайте, запишите просто один голос, не надо никакой музыки, ничего, один голос, а там можете хором кричать, там группа такая-то, там поздравляем с Новым годом, слушатели, т.д. и т.п. Вот, и все это где-то, я подозреваю, 15 декабря, наверное, ну, в середине месяца я уже запущу поздравлялки в плейлист Автодиджа. Уже, наверное, накидаю какой-нибудь новогодний плейлисток, подразбаем основной плейлист. Вот. Поэтому, кто еще не сделал, делайте. Делайте поздравлялки. На любой диктофон, не надо там студийное качество, ничего, это просто от души, чисто по-человечески. Единственное, лайфхак такой скажу, не говорите, что с 21-м годом, да, просто с Новым годом, там, с Рождеством, чтобы когда в следующем году вам будет лень записывать, а я вашу старую поздравлялочку воткну, и она будет, понимаешь, крутиться у нас на неформатке, людей радовать. Вот, все, друзья, говорю вам всем счастливо, говорю вам всем пока, завтра поздно ночью появится на сайте неформатного радио запись эфира, появится запись вчерашнего эфира с бомбардировкой, появится голосовалка со вчерашней бомбардировки. Ну, у сегодняшней программы голосовалки нету, сами понимаете почему. Потому что эти треки и так все или уже в ротации, или будут в ротации, потому что они выпущены на нашем лейбле. Значит, они или уже звучат, или скоро зазвучат на неформатке по любасу. Вот, все, всем говорю пока, друзья, машу лапкой. Я отключаюсь сразу и там, и с эфира, и со стрима. Вот, пойду попробую я пораньше уснуть, потому что завтра такой сложный день у меня. На морозе буду ставить окна большие и много. Вот, все, друзья, пока.

0: Бэйба.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Гетфанк, гетфанки! На русский сильный запах. Пропотеем, танцуем до пота, взмокнем. Это танцевальное направление ритм-н-блюза. Так заводили толпу, публику джазовые музыканты в начале 20 века. Впоследствии слово «фанк» закрепилось за этим стилем музыки. Предельная синкопированность партии всех инструментов, пульсирующий ритм, кричащий вокал, многократное повторение коротких мелодических фраз. Фанк появился в 60-х как видоизмененный, утяжеленный соул. Изобретателем, крестным отцом считается Джеймс Браун, а первыми песнями, исполненными в 1965 году, Papa's Got a Brand New Bag и Funky Drummer. Фанк стал прародителем для многих музыкальных направлений, таких как хип-хоп, сальса, диско и многих других. Самый известный представитель — это Red Hot Chili Peppers, Prince, Primus, Michael Jackson. Это яркие представители фанка. А сейчас заценим мы парней из Сиэтла. Делван Ламар, Орган 3.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении. И такого рэпа со смыслом. Вот. И в этой песне я попытался их соединить, но, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж. Трек называется «Сага Воин». Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов. Трек называется «Колыбель». Поехали! Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Слова, слова. Потом война. С бедой, с мечтой. Затем с судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым. Ты сам с собой устроил бой.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
2: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
3: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах не так много правды. Но мы будем бросаться на амбразуру, невзирая на пули или даже

Будем смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, ломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия на

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно, музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит». Запоминающийся, очень теплый текст, душевно, ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: 11-й трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер, поехали».

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Песни ZZ Top в подавляющем большинстве несерьезные. Полны юмора, сексуальных намеков, насыщенные сленгом. Группа имеет яркий узнаваемый образ из-за двух длинных бород Билли Гиббонса и Дастина Хима. При этом третий участник, барабанщик Фрэнк Бирд, чья фамилия переводится как «борода», единственный, у кого бороды нет. Стиль можно определить как блюз, блюз-рок с элементами буги-вуги, хард-рока и кантри. А насчет блюза название ZZ Top, по словам Билли Гиббонса, связано с Биби Кингом. Изначально планировалось назвать группу ZZ King, но так как Кинг был в топе, то назвали ZZ Top. А еще это скрещивание названий двух марок бумаги для самокруток «Зигзаг» и «Топ». Группа образовалась в 1969 году и с тех пор радует нас классной музыкой. Это подтверждает более 50 миллионов копий альбомов, 11 из которых золотых, 7 платиновых и 3 мультиплатиновых. С 2004 года ZZ Top является членом зала славы рок-н-ролла. Дамы и господа, слушаем качественную музыку, слушаем ZZ Top, слушаем Coco Blues с альбома Rio Grande Mad 1972 года.

0: участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR, «My Way» называется трек. Поехали!

на стекле узор, ледяное чудо. Ночь пройдет, и не нужно слез.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема. Эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну, а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Тарасом. С тех пор имеет это прозвище. Гордый бедолага Гондурас терпит и несет свое позорище к северо-востоку от Пампаса.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: 10-й трек первой пластинки «Ништяки», группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали!

0: просто так любовью надо заниматься. Любовь — это ж не просто так, любовью надо заниматься.
1: Только самая лучшая музыка

далеких. Я ведаю, ты побач. Ты глядишь с неба и усмехаешься так, як робила гэта заўсёды. Та ты гляди, як я буду творить свою историю для тебе. Спочивай с миром. На календары амаль красивый.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом DisExstyle. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

0: участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали! Поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Portishead. В Бристоле в 91-м году вокалисткой Бет Гиббонс и двумя мультиинструменталистами Джеффом Бэрроу и Эдрианом Этли при участии звукорежиссера Дэйва Макдональда была организована группа, играющая трип-хоп. А название? Это просто название родного города Джеффа – Portishead. С тщательно отобранными сэмплами живого джаза и намеренно искаженного лоу-фай звука группа обрушилась на головы публики. Еще до начала гастролей 150 тысяч копий разошлись по Америке. В 1994 году альбом «Джимми». В 2003 году этот альбом был включен в 500 величайших альбомов всех времен и народов по версии журнала Rolling Stone. А мы заслушаем с альбома 97 года Portishead песенку Only You. Всего же у группы три альбома, но зато какие.

Расскажи о чудесах, об озерах в небесах, ведь дожди — лишь воплощение рек, что плывут меж облаков, без замков земных оков, разгоняя туч веселый бег.

Мир контраст, как ночь и день. Все на свете явь и тень. Но исток всего — горячий, жгучий мрак. Он рождает солнце свет, оставляя жизни след, заставляя время.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластеры», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: У каждого из нас есть тень. А никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так, и что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки». Город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея». Тень. Поехали. Поехали.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
1: песню.
3: Улетела.
0: Не формат.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

на верою сорванный флаг, каплям подставив лицо, делаю шаг. Где же молнии, рвущие тьму? Где страх, внушающий грома разгад? Все до весны отошло ко сну, ад. Как дождаться утра, дожить? Как отмахнуться от ночи лжи? Как отмотать время назад?

прелых листьев угар. Где-то светит далекий фонарь. Я дойду, я выдохну эту гарь. Туда, где молнии рвущие тьму, туда, где страх внушающий грома раскат, я разбужу весну.

веришь, пойдем со мной, только скажи. Если ты веришь мне, пойдем со мной.

0: Ты помнишь те глаза, которые горели в отражении зеркал? Их никакими не закрыть заборами, им словно силу кто-то дал. Ты помнишь чудные мгновения, которые остались навсегда? Незабываемые впечатления, когда ответил кто-то «да». Ты помнишь легкость небывалую, и как ты искренне мечтал лететь по небу в зорьку алую, как будто крылья кто-то дал. Ты помнишь робкое признание, объятья, первый поцелуй, и то волнение от молчания. Внутри гори, все дуй, не дуй. А помнишь, звезды с неба падали, мы подставляли им ладонь и думали, а вдруг, а мало ли, они несут нам свой огонь. А помнишь травы под дубравами и капли утренней росы, в которых мы как будто плавали или скрывались от грозы. А те прикосновения нежные и трепетания в груди, и ночи белые, как снежные, и как мосты для нас свели. Давай оставим все по-прежнему и будем помнить каждый миг. Пусть наши чувства безмятежные сожгут на небе светлый лик.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, «Мечта подростка» называется трек. Поехали! Поехали!

основах песка, как женщина-кувава вся в белом, нежность и страх затираем толченым мелом.

светло и чисто, и не ждут никакие края. Что же ты молчалива, как жена декабриста? Декабрист, как обычно, не я.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Как-то в начале 90-х годов в Айове два чувака варили забор. И решили собрать группу, где было бы много перкуссий, диджеев, ну и вообще всего. И потихоньку, лет эдак за 7, они собрали нехреновый коллектив из 9 человек. А называется он Slipknot. Группа известна своим сценическим имиджем. Участники носят комбинезоны и уникальные маски, отображающие личность каждого из них. Маски и комбинезоны меняются с выходом нового альбома. А поют слепы про нашу сраную жизнь. Заслушаем свежачок.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Все закончено завтра, весь мир пожелтеет, власть захватит дожди, а за ними метели. Жаль не птиц, мы бы на юг улетели и пели. Про красивое завтра и вечное лето, как мы жили обнявшись, считая рассветы, доверяя секреты, веря в приметы, ну где?

теплые руки. Но зачем я опять доверяю разлуке, примеряю на грудь эти вечные муки и скуки? Я же выдержал эту прошедшую зиму. Пролетела она как-то быстро и мимо. Видно, важно, когда с тобой неделимо любить.

На тебя, на меня, на наш чай пополаме, на звонки на двоих, ну, конечно же, маме. Все у нас хорошо и тепло, как в пижаме, мы в храме. В храме чистых идей и великого чувства, ну, давай, не молчи, говорим про искусство. Мы два разных ручья, что нашли одно русло, мне грустно.

Да и страшно, что вдруг поломают нас годы, и течение реки даст нам новой свободы, затопчут нам счастье зеленые всходы, невзгоды. Но пока не рассыпались, будем хранимы, кем не знаю, но кем-то, наверное, любимы. Пусть злится метель, проживем эти зимы одни мы.

февральский вечер за окном. Никак не спится. Зима шагает по дворам моей столицы. Мороз все звуки погасил на белом свете. Лишь где-то радио гнусит, да плачет ветер. На утро снова выходить на воздух стылый, где раздражают нету сил сограждан рыла, что перестали различать цвета и звуки. Извилин нет, глаза пусты, трясутся руки. Гранитным статуям сродни тупое быдло. 6 дюймов лобовой брони, за ним затылок. Покорно сверху ждут они судьбы решений, а в мыслях лишь метаболизм и размножение. Куда идем? Каков расчет потенциальный? Картина ясная встает, как на экране. Сюжет банальный и простой, знаком до дрожи. Навеян глупой суетой, жесток, тревожен.

нагаек. Куда бегут и от чего, никто не знает. Игра «Поймай кота за хвост» среди блаженных. А под конец программы «Гвоздь» — стена на стену. Забавы, игры, торжества чистят в народе. Ведь если до упада ржать, не страшно вроде. Тут крик, веселье посредь. А ну-ка, братцы, чего на месте-то сидеть? Айда кататься!

И вдруг, откуда ни возьмись, по льду и снегу, по буеракам и грязи ползет телега. На облучке ямщик сидит залитый брагой, летит дерьмо из-под копыт гнедой коняги. Уже народ давай галдеть, визжать и топать, и на телегу, помолясь, полезли скопом. Телеги не сберечь осей, поди не трактор, но не в обиде, в тесноте уселись как-то. Живее морду в ворот прячь, кнутом и свистом ямщик пустил конягу вскачь. Помчались быстро. Бормочет поп, поет гармонь, приятно слушать, а в самоваре самогон ласкает душу. Фальшивит министрель в надрыв, артист в ударе. Плевать, что впереди обрыв, не то видали. В безумном кутеже своем нам нет покоя. Мы не осадим, не свернем, ведь мы герои. Маршрут наш неисповедим среди беспутья. Мы над обрывом воспарим! Ведь с нами

Телега к вечности бежит, как поезд скорый. Лишь на обочине старик глядит с укором. Немая скорбь в чертах его и губы сжаты. Слегка качает головой суровым тактом. Способен он смутить покой. Хрипит гнедая, не люб гуляющим такой. Зачем пугает? Чтоб покуражиться слегка, народ потешить. Летят окурки в старика, плевки, насмешки. Чё глазеешь, старый хрыч, тебе не рады? Он мог бы все остановить, но больно надо. Он видел это сотни раз и точно знает, что разума не слышит глаз орда хмельная. К чему впустую глотку рвать для бесноватых? Твой крик потонет в головах дегенератов, которых гонит самопляс вперед без цели. И на опасности начхать они хотели. А тем, кто встанет на пути, петля и плаха, их нет возможности спасти. Так ну их прахом. Те, кто от дури опьянев потехи ищут, пусть сгинут в адовом огне. Мир станет чище.

и скор конец. До боли просто очевиден, летит телега под откос. По лавкам сидя, сообразив, что смерть близка, народ лопочет, узнав седого старика. За что же, о отче? Удар! И прекратился вой, как отрубили. Гуляк телега под собой похоронила. Старик взобрался на откос, взглянул устало и с отвращением произнес: «Так надо! Мало!»

никак, увы, не в силах. Исправит скот наверняка одна могила. Им чудеса свои являть нет больше мочи. Опять создать людей с нуля гораздо проще. Пусть прошлый раз я оплошал, еще не вечер, и к горизонту пошагал, расправив плечи. А за спиной, на рубеже у моей страсти, обрыв ощерился уже голодной пастью для отказавшихся от чувств. В томленье жадном свои объятия распахнул для новой жатвы.

0: участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фуфайка» с Хабаровский край, а трек называется «Рыжая». Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!